Ну, если у кого-то вечер продолжается уже даже до этого времени, а к вопросу о времени 3:17 в столице уже, то могу только поздравить. Ребята, у вас выдержка на отлично. Дуэт Modern Talking на Retro FM. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, друзья, есть у нас совершенно замечательный шанс послушать песни группы Village People, Nautilus Pompilius и дуэта Eurythmics.

И если есть на свете человек, который готов вам сказать именно такие слова, могу сказать вам, друзья, вам невероятно повезло. Если пока такого человека еще нет, есть к чему стремиться, есть над чем работать. Вернее, над кем? Ну, над собой как минимум. Ансамбль «Самоцветы» на Ретро-ФМ в 3.42. Дальше «Альфавиль», «Абба» и «Михаил Боярский».

Но с мелодиями-то мы определились совершенно точно. Самые замечательные мелодии, мелодии, которые греют душу, звучат на ретро-ФМ. А к этому прибавится вскоре еще и предутреннее отличное настроение, потому что утренний экспресс уже готов принять своих пассажиров. 3:56 в столице. Друзья, присоединяйтесь.

0: 4 утра в столице уже, друзья. Утренний экспресс отправляется в свое путешествие. Поехали!
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: С ним везет целый день.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: заливает этажи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи.
1: Гениальная песня, вот просто без лишних слов, гениальная. Хотя снег под утро ни в коем случае не нужен. А ножи-то, да, действительно, можно наточить. 4.06 в столице. Утренний экспресс начал свой путь. Друзья, меня зовут Андрей Мареев. Всех рад поприветствовать. Первая станция «Гороскоп».
2: «Гороскоп» на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Итак, сегодня 26 мая, вторник. Утро будет благоприятно для работы, а вот взаимодействие с людьми не принесет удовлетворения. Овны, совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку. Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции. Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям. Сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании. Раки, домашняя ситуация потребует от вас выдержки и спокойствия. Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов. Девы, импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета. Весы, сегодня важно различать то, что вы действительно хотите, и то, что просто можете получить в данный момент. Скорпионы, работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты. Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным. Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дел, но и эмоциональную составляющую. Водолеи, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт. Рыбы, этот день располагает к честному осмыслению того, что из ваших активов действительно работает на вас.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

вот совершенно без печали, друзья, как говорится, по факту. Расскажу, чем займемся в пути исследования утреннего экспресса. Ну вот, с гороскопом уже ознакомились. Впереди нас ждет встреча с ежедневником, а начиная со следующего часа будем делиться друг с другом позитивом. И в результате этого, в завершении рубрики «Утренний экспресс», программа «Утренний экспресс», кто-то самый позитивный получит в качестве подарка от Ретро-ФМ тостер. Ну, а, разумеется, все это будет разбавлено прекрасной музыкой, вашей любимой музыкой, друзья.

0: Ну, кто бы спорил, конечно же, движение – это жизнь, а движение, организованное под музыку, это еще и удовольствие. Рики Мартин на Ретро-ФМ, 4 часа и 30 минут, самое время листать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 26 мая, год 2026, вторник. День рождения сегодня отмечает эстрадная певица, актриса, автор песен, заслуженная артистка России Анжелика Варум. Ее творческая биография стартовала в начале 90-х годов, и уже тогда молодой исполнительнице удалось занять место в первом ряду российской эстрады. Сегодня певица продолжает творческий путь, не снижая той планки, которую взяла почти 30 лет назад. Наше поздравление. 26 мая в 1913 году в Петербурге состоялся первый в мире полет многомоторного самолета «Русский Витязь», который был создан молодым инженером Игорем Сикорским. Этот самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все построенные до сих пор самолеты, положил начало новому направлению в авиации – тяжелому самолетостроению. Он стал родоначальником всех последующих пассажирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов в мире. В этот день, в 1923 году, во Франции прошла первая автогонка под названием «24 часа Лемана». В путь тронулись 33 автомобиля. Итальянские, английские, немецкие и, конечно, французские машины доказывали свою состоятельность на глазах у тысяч зрителей. Долгое время гонка являлась этапом чемпионата мира среди спортивных автомобилей, хотя всегда считалась престижнее чемпионата мира. А 26 мая 1929 года в Ленинграде состоялась первая в СССР народная пешеходная гонка, массовое состязание в спортивной ходьбе. Маршрут гонки составил около 8 километров. В соревновании приняли участие 712 физкультурников, все мужчины. Успешно дошли до финиша лишь 338 человек. А победителем стал военнослужащий Петр Джанумов, представлявший спортивное общество «Динамо». Он прошел дистанцию за 42 минуты 20 секунд. Для того времени это был отличный результат. А еще в этот день, начиная с 2007 года, отмечается День российского предпринимательства. Всех причастных к этому празднику мы поздравляем и желаем развития и успехов.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

вот мороженого шоколадного сейчас, я думаю, никто из вас, никто из нас не отказался бы. Ну, во-первых, по сезону и, в общем-то, по времени суток. Потому что шоколадное мороженое кое-кто, не будем показывать пальцами, готов есть в любое время суток. Пупо на Ретро-ФМ в 4 часа и 42 минуты. Дальше Саваж, Алис Фрейндлих, Милен Фарбер.

0: Иногда, честно говоря, возникают сомнения в том плане, что Саваш итальянец. Ну, потому что так обстоятельно, так неторопливо, так, я бы даже сказал, хладнокровно рассказывает человек о переполняющих его чувствах, что даже вот та самая мысль и закрадывается. Но, тем не менее, 4.56 в столице. Доброго утра вам, друзья.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: На доброго утра желаю всем пассажирам утреннего экспресса 5 утра в столице.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: Друзья, если вы сейчас не на Дальнем Востоке, у вас все еще пока очень-очень раннее утро, ну, даже если вы не в Сибири, то трубку не берите. Не надо, ни в коем случае отдыхайте. Приличные люди без необходимости в такую рань не звонят. ФР Дэвид на Ретро ФМ в 5 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго утра. Это «Утренний экспресс» и станция «Гороскоп».
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Поехали. 26 мая на календаре вторник. Утро будет благоприятно для работы, а вот взаимодействие с людьми не принесет удовлетворения. Овны. Совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку. Тельцы. Напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции. Ну, то есть лучше не ругаться, а договариваться. Близнецы. Будьте готовы уделить больше внимания детям. Сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании. Раки. Домашняя ситуация потребует от вас выдержки и спокойствия. Львы. Мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов. Девы. Импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета. Весы. Сегодня важно различать то, что вы действительно хотите, и то, что просто можете получить в данный момент. Скорпионы. Работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты. Стрельцы. Вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным. Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дел, но и эмоциональную составляющую. Водолеи, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт. Рыбы, этот день располагает к честному осмыслению того, что из ваших активов действительно работает на вас.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Четверть шестого утра, друзья, самое время для того, чтобы разбудить организм чем-нибудь хорошим, чем-нибудь позитивным. Давайте делиться друг с другом всем тем хорошим, что в нашей жизни происходит, будет происходить, как на уроке английского языка, да, продолженное время, будущее, прошлое. Так, вот все то хорошее, что в нашей жизни есть, будет и планируется, давайте, присылайте сообщения в наш канал в Максе, на смс-ки присылайте на короткий номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, в начале сообщения писать слово RetroFM. Ну и, разумеется, друзья, пожалуйста, подписывайтесь. Также желательно упоминать фамилию, номер телефона и город, в котором вы живете. Это, знаете, для чего? Это для того, чтобы совершенно без проблем, без каких-либо затруднений автору самого позитивного сообщения отправился приз от RetroFM. Это тостер. Так что, если вы прониклись всей позитивностью момента, давайте уже присылайте ваше сообщение. Напомню, канал в Максе и смс-ки номер 5533. Минут через 20 уже начну читать первые поступившие сообщения.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Ну вот просто барабанами, молотками барабанов вколачиваем гвозди счастья, можно и так выразиться, наверное. Надеюсь, никто не будет возражать. Рафаэл Кара на Ретро-ФМ, 5 часов и 30 минут. Предлагаю полистать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня 26 мая, год 2026. Какое совпадение. Прекрасно. Вторник. В этот день, в 1980 году, состоялся запуск пилотируемого космического корабля «Союз-36». Этот полет примечателен тем, что это был пятый международный полет по программе «Интеркосмос». И на орбиту Земли отправился первый космонавт из Венгрии Бертолан Фаркаш. Командиром экипажа был Валерий Кубасов. Команда посетила орбитальную научную станцию «Салют-6», выполнила все поставленные задачи и успешно вернулась на Землю 3 июня 1980 года. День рождения сегодня отмечают эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России Анжелика Варум, немецкий музыкант, вокалист, один из основателей группы «Альфавиль» Мариан Голд, британская актриса театра, кино и телевидения, лауреат премии «Бафта» Хелена Бонем Картер, американский рок-музыкант, певец, автор песен Ленни Кравиц, российский боксер, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. Поздравляем! Сегодня отмечается День снежного барса на Алтае. Этот экологический праздник зародился 15 лет назад, в 2010 году, как ответ жителям Дальнего Востока, уже несколько лет отмечающих День тигра. Его цель — привлечь внимание к проблемам сокращения популяции снежного барса. За несколько лет этот эко-праздник стал настолько популярен, что вышел на международный уровень. В октябре 2013 года Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому Международному дню снежного барса, который отмечается во всем мире 23 октября. По народному календарю считалось, что именно в этот день обильно появляются комары. Ох, в народе говорили, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный уносит их за южные моря. Если бы пристально следили за этими насекомыми, если было много комаров, то ждали хороший урожай овса. Комары кружатся, впереди хорошие дни. Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Георгий, Егор, Ирина, Макар, Сергей, Тарас и Юрий.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: 10. Позитив. На Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Так, начинаем. Как говорил Карлсон, начинаем разговор. Так, дорогой Ретро-ФМ, хочу поздравить с новым днем прекрасных работниц бухгалтерии из Благовещенска, Амурской области. У нас сейчас очень солнечная погода, хоть и ветер, поэтому жду всех слушателей Ретро-ФМ в гости в Благовещенск смотреть поющие фонтаны и гулять по прекрасной набережной с видом на Китай. Вот оно, настоящее русское гостеприимство от Ивана, который написал нам из Хабаровского... Так, вот написано Хабаровский край, а он пишет Амурская область. Иван, надо как-то определиться, а то люди уже начинают собираться, а куда им ехать? Куда чемоданы слать-то? Так, нас всех ждет лето, что может быть лучше, восхищается Людмила из Новосибирска. Вот вы знаете, Люд, полностью, целиком и полностью с вами согласен, безо всяких вариантов. Светлана пишет: доброго, прекрасного весеннего утра. Во Владивостоке полдень, 20 тысяч шагов пройдено в ароматах цветущих деревьев и мягкого морского тумана. Кофе выпит, и еще половина прекрасного дня впереди. Любите, радуйтесь и цените каждую секунду жизни. Света, вы знаете толк в радостях. Это здорово. Евгений пишет: здравствуйте, Ретро-ФМ. Хотел бы поздравить ярославскую молодежную хоккейную команду «Локо» с завоеванием Кубка Харламова. Ребята, вы большие молодцы. Ярославль вами гордится. Вы доказали, что ярославская система хоккея самая лучшая, пишет Евгений, что характерно, из Москвы.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Отличная идея, кстати говоря, благодарить. Ну, не то, чтобы прям направо-налево, но при случае. Наступил новый день. Спасибо. 5.56 в столице. Альбана и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: В Москве уже 6 часов утра. Отличное время для того, чтобы продолжить путешествие на утреннем экспрессе.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: уже не так, чтобы возможно лететь по Садовому кольцу. Сейчас утро все-таки наступает потихонечку. Но, друзья, в любом случае соблюдаем скоростной режим, хорошо? Данка на Ретро FM в 6.06. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра!
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 26 мая, вторник, утро будет благоприятно для работы, а вот взаимодействие с людьми не принесет удовлетворения. Овны, совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку. Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции. Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям. Сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании. Раки, домашняя ситуация потребует от вас выдержки и спокойствия. Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов. Девы, импульсивная трата обернется сожалением, лучше придерживаться заранее намеченного бюджета. Весы, сегодня важно различать то, что вы действительно хотите, и то, что просто можете получить в данный момент. Скорпионы, работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты. Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным. Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дела, но и эмоциональную составляющую. Водолеи, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт. Рыбы, этот день располагает к честному осмыслению того, что из ваших активов работает на вас действительно.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну что, друзья, едем дальше. Хороших новостей прибавляется. Прибавляется хороших сообщений позитивных. Ирина пишет: «Доброе утро, солнечный привет из Томска». Да-да, именно солнечный. Еще два дня назад у нас падал снег, а сегодня, посмотрите в окно, солнце светит, тепло. Это ли не позитивное начало дня? Тем более для нас, дачников, у которых столько посевных работ. Всем желаю отличного настроения и солнца не только в небе, но и в душе. Ирина из Томска вот так вот щедро и очень поэтически. Марина пишет: «Доброе утро, у меня полнейший позитив. Я на даче, слушаю любимое Ретро-ФМ, готовлю щи из щавеля и предвкушаю предстоящий день. Весело, здорово, и жизнь замечательна и удивительна. Замечайте и удивляйтесь». Ваша постоянная слушательница Марина из Ангарска. Марина, это очень ценное качество — находить в жизни исключительно позитивные моменты. Так, пишет Елена из города Кирова. А, ну, конечно же, здравствуйте, Елена. Сегодня именины у Юрочки, любимого Юрочки Гурьянова, пишет Лена. Как же можно обойти стороной этот праздник? Ну, Юра какое-то время не будет радовать вас своим прекрасным голосом. Лен, он в отпуске. Но скоро вернется. Обещал, звонил, докладывался, говорил: непременно Лене передай. Хорошо, передал. Так, пишет Алексей: пусть вся планета этим солнечным утречком светится позитивной улыбкой, как парни Дорстроя, заканчивающие ночную смену укладки асфальта на 107-м километре трассы ФАТ «Кавказ». Мы трудимся, чтобы любая поездка была вам в радость, под песни Ретро-ФМ. Вот это очень правильно. Вот это заявка на победу.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Пионерский горн и утренняя побудка. Эолика на Ретро-ФМ, 6 часов и 30 минут. Всем-всем-всем, друзья, желаю доброго утра. И есть повод полистать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Поехали. На календаре вторник, 26 мая, год. Хотел сказать 2026. В этот день, в 1913 году, в Петербурге состоялся первый в мире полет многомоторного самолета «Русский Витязь», который был создан молодым инженером Игорем Сикорским. Через 2.5 месяца этот же самолет установил мировой рекорд, продержавшись в воздухе 1 час 54 минуты с 7 пассажирами на борту. «Русский Витязь» стал родоначальником всех последующих пассажирских авиалайнеров, тяжелых бомбардировщиков и транспортных самолетов в мире. Сегодня во многих школах нашей страны прозвенит последний звонок – праздник, олицетворяющий собой окончание учебы в школе выпускниками 9 и 11 классов. Свою историю он начал в 1948 году, когда впервые был проведен в одной из московских школ. Ныне последний звонок, как правило, проходит в актовом зале, где к выпускникам обращается директор школы, классный руководитель и учителя с напутственными словами. Провожать старшеклассников приходят и учащиеся младшей школы. Кульминацией является звон колокольчика, подаваемый первоклашкой. Именно этот звонок и называют последним. День рождения сегодня отмечает актриса, лауреат кинопремии «Бафта», трехкратная обладательница премии гильдии киноактеров США Хелена Бонем Картер. Ее называют музой культового режиссера Тима Бертона, а фильмы с ее участием известны по всему миру. «Бойцовский клуб», «12-я ночь», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в стране чудес», серия фильмов о Гарри Поттере – лишь малый список, где блистает Хелена Бонем Картер. А еще сегодня отмечается День российского предпринимательства, Всемирный день рыжих, День хождения босиком, праздник большого напора, Всемирный день Дракулы, День бабушки в Удмуртии, День бумажных самолетиков, День черничного чизкейка и День вишневого десерта. Бросить все, поехать к бабушке в Удмуртию.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Вот слушайте, сколько хороших новостей, сколько всего хорошего происходит у наших слушателей. Здорово. Читаешь и сам заряжаешься. Юлия пишет: «Всем доброе утро, обожаю Ретро-ФМ. Завтра сбудется моя мечта, и я перееду жить на море». Мечтайте, ставьте цели и достигайте их. Жизнь прекрасна. Всем счастья, здоровья и любви. На какое море, Юль, а? Надеюсь, на теплое. Наталья пишет: «Доброе утро. Нас с сыном наконец-то выписали из больницы. Мы победили болезнь. Спасибо нашим медикам и лучшим дедушке и бабушке за поддержку. Обнимайте своих деток. Всем желаю крепкого здоровья». Наталья из Краснодарского края. Наташ, здорово. Мои вам искренние поздравления. Когда дети болеют, хуже некуда. Лучше б сам, в конце концов. Честное слово. Так, еще раз, с тем, что вы выздоровели, поздравляю. Думаю, что сейчас очень большое количество людей, услышав это, присоединились к моим поздравлениям. Так, пишет нам Лилия: «Ретро-ФМ, доброе утречко». Да, здорово, последний звонок, как это было давно. Мой позитив — это мой огород. Люблю в земле копаться, сажать, а потом получать результат. Новомосковск, село Юдино. Здоровья всем желает Лилия. Так, и вот еще пишет Александр: «Ура, в Новосибирск, наверное». То есть вот так вот осторожно он пишет: «Пришла весна, плюс 16 градусов, можно пробовать высаживать огурцы и помидоры. Сан Палыч из Академгородка». А вы обратили внимание, друзья, у нас сегодня превалирует какой-то такой огородно-садовая тематика. Почему? К чему? Может быть, действительно уже весна? Может быть, уже все, время осликов-огородников настало? Мои поздравления вам, товарищи, увлеченные этим непростым, но очень нужным делом. Наступает ваше время. Это здорово. Но, тем не менее, тостер сегодня, знаете, куда уходит? Он уходит Алексею, который, как и я, закончил ночную смену и всю ночь ремонтировал дороги. Вот так вот. Не всем же в огороде копаться. Пусть еще и получают радость и удовольствие от труда люди, которые делают нам дороги. Алексей, мои вам поздравления. Тостер от Ретро-ФМ отправляется вам. Всем остальным, друзья, искренне желаю доброго утра.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: И ведь по большому счету так не важно, друзья, поздно, ночью или же ранним утром, как сейчас. Главное, чтобы люди рядом были хорошие и помогали поддерживать настроение. 6:56 в столице. Самое время для того, чтобы сказать доброго, пожелать друг другу доброго утра и обратить внимание на то, что утренний экспресс на сегодня свое путешествие закончен. Закончил. Встречайте, друзья, Сашу и Риту. Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ совсем скоро. Всем счастливо. Пока. Андрей Мареев, Ретро-ФМ.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
6: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Столица 7.00. Обещанного три дня ждут. Вот дождь за выходные отдувается. Это первая смена на Ретро FM. Всем добрейшего утра. И, конечно, у нас для вас есть актуальные новости. Вадим Ривман уже подготовил. Доброе утро, Вадим.
1: Есть, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в России предложили внедрить новую систему ипотечного кредитования. Она позволяет гражданам начинать выплату процентов только после фактического получения ключей от жилья. Авторы идеи подчеркивают, что переход к такой схеме потребительского кредитования станет важным стимулом для восстановления покупательского интереса на рынке недвижимости. Реализация инициативы позволит застройщикам привлечь новых клиентов, для которых непосильно одновременно оплачивать ипотечные взносы и арендовать жилье в ожидании завершения стройки. Кавказ вновь уходит под воду из-за сильных дождей. В Дагестане подтоплены дворы, в Махачкале, Каспийске, Дербенте и других городах. Некоторые дороги превратились в бурные потоки. Почти два десятка поселков оказались отрезаны от транспортного сообщения. В Ингушетии, в Сунжинском районе эвакуировали более 70 жителей. Подтоплено больше 150 домов и придомовых территорий. В Чечне прорвало дамбу. Десятки человек вывезены с опасных территорий. Владимир Путин подписал закон, который позволяет участникам СВО и их супругам полностью списать задолженности по кредитам. На льготу могут рассчитывать военнослужащие, которые заключили контракт на срок не меньше одного года, начиная с 1 мая этого года. Главное условие – общая сумма кредитов не должна превышать 10 миллионов рублей. При этом важно, чтобы до момента подписания контракта по этим долгам уже было вынесено судебное решение о взыскании или же возбуждено исполнительное производство. Минздрав Испании сообщил о положительном тесте на хантавирус у подданного королевства, находящегося уже на карантине после эвакуации с круизного лайнера. Пациента перевели в специальное отделение изоляции медучреждения. Подчеркивается, что случай выявили уже внутри действующей системы контроля. Напомню, вспышка смертельно опасного хантавируса произошла в начале мая на круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека тогда скончались. Ну и последнее. В Великобритании начали расследовать в отношении 23 сотрудников полиции. Они спали на службе во время охраны резиденции Карла III. Лондонская полиция начала проверки еще в середине мая, после того, как стало известно о массовых нарушениях, которые допускали охранники монарха и других представителей королевской семьи. Обвинение, в частности, утверждает, что ответственные за охрану Карла III, дежурившие в Виндзорском замке, спали на посту, а также отлучались по личным делам в служебное время. Еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85.45. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром. Ретро
2: FM. Первая смена. Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. На Ретро FM.
0: 4 минуты 8 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну что, как неделя? Уже чувствуется. Все, не понедельник, без лишних жалоб, на позитиве, легко. Дождь обещал, дождь пришел. Все нормально, пришел, все контролируем.
3: Ждали. Да, сейчас
0: ну,
3: что так.
0: Хорошо, давайте в таком легком, приподнятом настроении начнем. У нас будет нейрохит совсем скоро, да. Насчет темы мы расскажем вам чуть позже. Ну а сейчас начнем с хитов «У нас и рыжие».
2: Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Ну, 26 мая, уже вторник, разберемся. Первая половина дня будет благоприятна для активной и продуктивной работы, а вот взаимодействие с людьми сегодня не принесут ожидаемого удовлетворения, поэтому стоит запастись терпением.
2: Овны, совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку.
1: Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции.
2: Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям, сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании.
1: Раки, решение домашней ситуации потребует от вас выдержки. А еще конкретики и спокойствие.
2: Ролевые мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов.
1: Девы, импульсивная трата обернется сожалением, так что лучше придерживаться заранее намеченного бюджета.
2: Весы, сегодня важно различать свои истинные желания и то, что реально достижимо сейчас.
1: Скорпионы, работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты.
2: Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным.
1: Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дел, но и эмоциональную составляющую.
2: Водолей, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт.
1: Рыбы, этот день расположит к честному осмыслению того, что из текущего периода действительно работает на вас.
2: Вторник, друзья, просыпаемся в хорошем настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: продолжаем наслаждаться финальными, но такими приятными весенними денечками, да еще и под хиты.
1: Ага. Я только сейчас осознала, что...
0: 5 дней осталось. Маргарита,
1: конец
0: держись.
1: Мая.
0: Сентиментальные вы наши. Вот вообще держаться, то знаю вот это. 31 мая, последний день весны, и слезки пойдут в социальных сетях.
1: Конечно, уже пошли. Так, ну что мне плакать, я расскажу, что...
0: Пока букву не размыло, расскажи.
1: Да, пока я могу читать и рассказывать новости, есть у меня одна, как раз к 7.14, когда кто-то завтракает, рассказывает. Это же теперь можно сделать бесплатно. Ну, не очень понятно, то есть платно, наоборот, насколько вкусно. Короче, ищут дегустатора ПП-еды. Это такая официальная работа. До 75 тысяч на
0: это
1: руки.
0: Это тоже еда считается, да?
1: Да. Хорошо. До вычета налогов. Это получается, ну, где-то сколько там? 70-69 на
0: пусть
1: руки,
0: будет, да?
1: Да. Вот, значит, единственное, что мало кто откликается, потому что, знаешь, когда вот эти вот...
0: А мясо будут давать?
1: Да-да-да, когда бургеры, подегустировать еще что-то, сорта пива разного, которые влияют на ваше здоровье.
0: Давай так. Человек, сидящий напротив тебя, когда-то был скрытым дегустатором виски, который вредит вашему здоровью. Мы все понимаем.
1: В разные места. И,
0: в молодости бывало, да-да-да. Это было интересно, в том числе прогуляться по заведениям и посмотреть, кто как что.
1: Тебя, скорее всего, не возьмут, потому что там требуемый опыт, нет опыта, а ты уже, получается, серьезный.
0: Ну, матерый, да-да-да. Причем в самых тяжелых товарах, скажем так.
1: Ну, что же, ребят, мы пасуем, а вы, пожалуйста, если что, скинем ссылочку, куда писать.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, 26 мая в этом году особенный день. Да, официально установили, что именно сегодня самый подходящий день в России для последнего звонка.
2: Ой,
1: ну, кто-то уже погулял, я видел уже в социальных сетях, у кого-то уже это случилось, а у большинства будет именно сегодня. Помнишь, да, свой?
2: Конечно,
1: конечно. Что самое первое соблюдать?
2: Слушай, я вспомнила, во-первых, ну как так-то, зачем? У меня были шпильки такого размера. Угу. Вот я сейчас бы за деньги, за большие не найду. А я же, понимаешь, все вот это, вот как ты все... Ходила,
1: конечно,
2: гуляла, прыгала, танцевала.
1: Хвостики, бантики.
2: Хвостики, два хвостика. У меня были белые, да. Юбка достаточно короткая. Огроменные эти каблуки.
1: Ну все, ты готова. К последнему звонку готова. У меня эпик фейл случился. Тогда, помнишь, еще были фотоаппараты у большинства с пленкой.
2: Да.
1: И она засветилась. На мое счастье, были еще люди, которые тоже фотографировали и правильно открывали фотоаппарат, потому что все мои, сколько там, 22-25, все сгорело. Все дотла.
2: Мама такой же фотограф, как ты, был примерно. Вот ей дали в руки тоже фотоаппарат.
1: Ответственный человек.
2: Да, и там примерно, ну вот, ничего не сфотографировали.
1: Ну, так раз глаз,
2: кусок
1: ухо.
2: Глаза. До сих пор она так фотографирует.
1: Хорошо, да. У нас еще оранжевые ленточки, кстати, были, да. Забавно. Оранжевые. Просто вот, да, красный, не белые, не красные, да, не классика. А вот такие, хоба, выделились. Вот. Ага. Но было интересно. Песни пели, ходили вообще с троем, вот буквально за ручки. Все как, ну, не знаю, это романтика безумная.
2: А, я еще вспомнила. Это же, получается, был последний звонок, а не выпускной. Я переделала полностью. Я ставила спектакль и переделывала полностью стихи под всех учителей. Потому что я была самая активистка в школе. Но самое смешное, я даже, по-моему, это рассказывала. То есть у меня про всех были песни.
1: Да.
2: И у нас был зауч именно по вот воспитательной работе творческой,
1: да,
2: поэтому
1: да,
2: я
1: да.
2: с ней больше всего коммуницировала, и я про нее переделала песни группы «Ария». И там были слова «Любовь Сергеевна» из тех. Внимание! «Кто любит шутки и смех?»
1: Ну, жестко, да-да-да.
2: Именно под «Арию», понимаешь?
1: Не, я тоже был активистом, и я организовал ресторан. Это потом еще на 5 встреч выпускников распространилось. В общем, да, я потом был очень рад, в кавычках, этой миссии своей. В общем, ребята, у каждого был последний звонок. Свои воспоминания. Давайте, да, сегодня больше про последний звонок. Выпускные тоже круто, но я думаю, мы до них еще доберемся. А сейчас можно даже немного вот пофантазировать. Да, вспомнить, во-первых, вальс. Танцевали, нет, и вообще, что у вас это было? Постановкой или просто танцевал кто как может? И если бы, например, вы встретили себя вот в день выпускного, что бы там школьнику могли сказать? Или, может, наоборот, школьник бы обратился к вам и сказал, или о чем-то напомнил важном.
2: Я
1: давайте
2: бы точно сказала, шпильки вот эти больше не надевай. Пишите нам в группе «Первый смен ВКонтакте».
1: Если бы молодость знала.
2: Да, во всех соцсетях «Ретро-ФМ» мы с удовольствием прочитаем.
0: Между тем на «Ретро-ФМ». Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, клиент 61.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Стоп, произошло-то?
9: Ну, очень странная история.
10: Все именно то.
8: Чего?
10: Опаньки. Чем кажется.
8: Свидетели есть.
9: Версии нет.
10: Чувство правды.
11: А что это вы тут вынюхиваете, а?
12: Так работа у меня такая.
10: Новые серии.
13: Это не улики.
14: Это аргумент.
10: В пятницу в 18:10.
15: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
10: Вечерний детектив.
16: Пользуется таким успехом женщин.
10: На канале ТВ-центр.
17: Узнаешь много интересного.
18: Возрастное ограничение 16+.

0: 7.28, точная московская. Маргарита, скажи, чем занималась в воскресенье?
1: А что такое?
0: Хорошо, я спрошу прямо. Участвовал ли ты в знаменитом велопробеге?
1: Да какой
0: который предлагалось пройти тысячам людей?
1: Я же рассказывала, мы почти. Почти
0: участвовали. Очень близко,
1: мы
0: но
1: очень
0: наоборот.
1: Были близки, но пришли домой все в 5 часов.
0: У нас тоже был
1: вечера,
0: свой забег.
1: Да.
0: Это тоже была
1: можно
0: нагрузка.
1: Так назвать,
0: это
1: да.
0: тоже, в общем-то, было даже кардио. В общем, ученые тем временем доказывают и все-таки напоминают, да, если уже не говорить, даже назидают. Поездки на велосипеде прокачивают мозг и спасают от стресса. Они только заботятся о вашем физическом здоровье. В общем, вердикт ученых однозначен, если можно так говорить. Велосипед вообще один из самых простых, но при этом эффективных способов улучшить работу мозга. Да, выяснилось, что вот если регулярно этим занимаешься, вот тогда тревога уйдет. Один раз прокатилась вот это или спортом раз в месяц позанималась, ничего не будет. Надо постоянно заниматься, тогда кровь приливает к мозгу и помогает быстрее соображать. Вот лучше всего умеренные поездки на свежем воздухе, вот не в тренажерном зале, да, поняла. Короткие сессии, по
1: да,
0: 20-30 минут
1: у меня
0: в день.
1: Только единственный вопрос. Вот ты сказал, стресс уйдет, а он сейчас пришел, потому что если вдруг ты забыл, я не умею кататься на велосипеде. Я только на сайкле, который
0: слушай,
1: вроде
0: да,
1: как велик, но никуда не едет.
0: Только поначалу там падаешь, вот на лапотники, на коленники там все надеваешь, и как бы в принципе ты чувствуешь себя в безопасности.
1: А если я на четырехколесном маленьком приеду, покатаешь меня по территории?
0: Да, мы даже на это посмотрим с удовольствием. В 7.30 давайте о серьезном поговорим с Вадимом Рифманом.
2: Обязательно о новостях поговорим. Доброе утро. Итак, Владимир Путин подписал закон, согласно которому максимальная продолжительность сверхурочной работы увеличивается со 120 до 240 часов в год. Авторы инициативы заявили, что около 90% россиян готовы трудиться сверхурочно ради дополнительного заработка. Однако прежнее регулирование не позволяло работодателям оформлять такую переработку официально. Новый закон сократит необходимость в создании почти 50 тысяч рабочих мест в ряде отраслей. Увеличенный лимит допускается при условии, что он закреплен в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Дежурные средства ПВО за минувший вечер и ночь перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны, украинские дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Крымом. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Режим беспилотной опасности действовал также в Ленинградской, Вологодской, Орловской, Волгоградской, Ивановской и Тульской областях. Каршеринг хотят включить в федеральный закон о транспортной политике в России. Документ должен закрепить ключевые принципы формирования и развития единой транспортной системы страны. Он направлен на регулирование всех основных видов транспорта, пишет сегодня «Известия». Отмечается, что включение каршеринга в формируемую модель транспортной системы позволит создать единые и понятные условия для взаимодействия операторов с ведомствами и парковками. Разрыв цен между новостройками и вторичкой достиг рекорда. В конце прошлого года разница в стоимости между квартирами от застройщика и старым фондом в Центральной России составила примерно 90%, это выяснили «Известия». Отмечается, что в большинстве стран Европы разница между первичкой и вторичкой обычно не превышает 9-15%. Сильнее всего на ценах сказалась льготная ипотека в России. После запуска массовой безадресной программы под 8% в 2020 году спрос на новостройки резко подскочил, и вместе с ним начали расти цены. Предполагалось, что после сворачивания программы рынок стабилизируется, но этого пока не произошло. Южнокорейская компания планирует отправить в международный тур вместо живых артистов – роботов. Как пишет британская газета Guardian, в сеульском парке Galaxy Robot Park уже выступают гуманоидные роботы. Они танцуют под различную музыку. И вот к концу года их планируют отправить в мировое турне. И еще курсы валют на сегодня. Доллар – 71 рубль 55 копеек. Евро – 85,45. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: 7.39. Вот, оказалось бы, только глаза открыли, а тут хоба. Ну, у нас-то, ладно, работа идет, ответственность давит. А у людей, может быть, как-то по-другому складывается.
1: Ты даже сказал слово «ответственность» и «давит», и все это про нашу работу. Я же, это что, это про нас, что ли? Мы что, работаем?
0: Сейчас отец начнет детство писать. Да ты 18
1: минут
0: работаешь.
1: Работает, она ответственность у нее давит.
0: И вот попробуй с ним поспорить. Попробуй, опровергни.
1: А еще скажет, и песенки они всякие в нейрохите поют. А я скажу, да, поем, и не просто так. Мы же беспроводные.
0: С победой вас! Привет, хорошего утра, да. Надо на позитиве как-то к родителям обращаться.
1: Конечно.
0: Давай к игре.
1: Беспроводные наушники дарим. Ну, если вы с нами споете в нейрохите и еще отгадаете, какую же песню наша ИИшка взяла и зашифровала. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкино.
5: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
6: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
9: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
12: Это невозможно!
11: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
13: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
14: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
13: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
14: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
13: «Дорогие гости».
14: Воскресенье, час дня.
13: Подробности на retrofm.ru.

0: И мы приветствуем Татьяну из Ставропольского края в нашем нейрохите. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Рита. Здравствуйте, Саша.
2: Доброе утро.
0: Да, ну как, вы давно проснулись, уже успели прийти в себя для того, чтобы не только ответить, но, может быть, даже спеть. Настроены?
1: Вы знаете, я проснулась очень давно, я живу в сельской местности, поэтому мы встаем очень рано.
0: Дел хватает.
1: Да, и естественно, вы знаете, я очень долго пыталась до вас дозвониться, и если у меня получится отгадать... Я, конечно, с большим удовольствием вам спою.
0: Прекрасно. Татьяна, ну, артист очень рады, известный, да, любимый миллионами, загадан. Лужники собирает, да что только он не делает, да.
2: Сердечки
0: продолжает активничать. Да, в общем, мы вам желаем удачи. Если с первой подсказки угадаете беспроводные наушники, со второй годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Итак, Татьяна, собрались. Слова не изменились, только музыка поменялась. 3, 2, 1, поехали.

0: пути. Ну, манера исполнения, конечно, уводит куда угодно.
1: Далеко вообще.
0: Да-да-да, от оригинала.
2: Что-то такое знакомое. Ты одна и я один.
0: Ну, там как-то было полегче, по жизнерадостней, знаете, как и все его творчество, в общем. Так, посолнечней, позажигательней, потанцевальней. Ну, можно кого-то хотя бы назвать, да, имя, фамилию, потому что и он знаменит. В общем, там и семья, с которой он так дружит и связан тоже.
2: Сергей Жуков.
0: Сергей Жуков. Ну, хорошая версия, мы его с прошедшим юбилеем снова поздравляем. Да. Вот, в принципе, не так далеко, но чуть-чуть пораньше, постарше.
1: У кое-кого из его семьи сегодня тоже день рождения, вот так я скажу.
0: Это уже слишком подсказка.
2: Я одна. Давайте вторую подсказку.
0: Давайте, послушаем.
1: Слушаем слова.

0: Так? Ну все.
1: А вы знаете, мне так стыдно, но я совершенно ничего не могу понять.
0: Не стыдитесь, здесь может быть наугад назвать. Ну правда, у него жена сегодня день рождения отмечает. И тоже она знаменитая, и тоже поет.
2: Два артиста.
0: Такая очень артистичная, талантливая семья. Вот кого сразу вспоминаете? Чтобы и он, и она, и иногда даже и вместе. Газманов, но тут как бы...
1: Нет, два артиста. Да. Это Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин.
0: Рыбин, потрясающая семья, да-да-да, Долгопрудному привет. Кто угодно, да-да-да, но здесь не они. Давайте мы оригинал вам поставим, чтобы вы поняли, о ком идет речь. Ну, конечно, нейросеть переделала удивительным образом, и Агутина там вообще не узнаешь. А Анжелика Варум сегодня день рождения отмечает, и мы его так предварительно сразу от всей нашей команды поздравляем с днем рождения, Татьяна. А вас мы поздравим в следующий раз, потому что если сегодня не победили, то значит вам снова можно дозваниваться и участвовать в наших играх. А мы будем вас ждать, хорошо? Да, ну что ж, Татьяна, вам...
2: Там было молчаливое согласие, мы уверены.
0: Ну и, в принципе, человек из сельской местности сказал, там уверен, забот хватает, там в том числе утренних. Все, да. Поэтому пусть все у вас получается, весна будет классно, урожай, все как надо. А мы послушаем Леонида Агутина «Не унывай» на Ретро-ФМ.

0: Между тем.
1: Так, ну сегодня у большинства школьников важное событие. Последний звонок 20:26. Мы ваши истории принимаем, пожелания, воспоминания. Ну и вот такая встреча вне времени. Если бы сами себя встретили, да, расскажите про этот удивительный диалог разных поколений. Итак, да. Сообщения из соцсетей.
2: Начала читать сообщения, думаю, так, ну привет мы передаем обычно в Филичите, но тут я прочитаю. Да. Доброе утро, пишет нам Давид, первая смена. Я хочу, чтобы вы мне пожелали, здоровья, всего самого наилучшего, особенно в учебе. Потому что я заканчиваю 5 класс. Мы вам желаем вообще максимальных успехов в учебе.
1: Когда человек сразу вот наперед, понимаешь, планирует жизнь нормально.
2: Конечно.
1: Вот как бы, да. Я уже в 5-м, понимаю, я так и не пойму. Я айтишник или инженер. Вот, понимаешь, да, мы там в 18 еще не понимали, кем будем. А вот человек уже все знает. Так, еще, да.
2: Вероника пишет, доброе утро, сказала бы, ничего не бойся, иди своим путем. Мне нечего менять. Вот так вот. Молодец, Вероника.
1: Угу.
2: Далее, значит, Ольга пишет, мне кажется, такое странное, ну, редко такое случается, и слава богу, такое есть. На выпускном после 8 класса мальчики не пришли, а в 10-м были все, и мы до сих пор дружим все и часто собираемся. Ольга из Астрахани.
1: Это классно. Сохраняйте эту традицию, да, потому что это дорогого стоит. Мы вернемся обязательно к теме, когда будет чуть больше времени. Я думаю, что минут через 20-25 обсудим ваши свежие сообщения. Можно в Макс писать, можно в группе Роя Смейна ВКонтакте. Найдем, прочитаем, обсудим. Еще вот вальс мы сегодня не обсуждали толком. Обязательно к этой теме тоже вернемся.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
7: Спонсор часа ООО «Автопарк».
8: Автосалон «Амото Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. Честь открытия. Выгодные условия на приобретение нового «Амото С5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная аккумуляция. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый Амото С5 в Сокол Моторс. Аксайский проспект 13. Амото С5. Сокол Моторс.
9: Вечеринка Ретро-ФМ.
10: Ровно в 21.00.
11: Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе.
11: Вечеринка Ретро-ФМ.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 8.00 в столице. Вторник, 26 мая на календаре. Последний звонок, а у нас только начинается все. И есть свои традиции. Новости в первой смене от Вадима Ривмана.
1: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, если мотоциклистам разрешать ездить по автобусной полосе, это позволит снизить уровень ДТП и конфликтов на российских дорогах. Об этом рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов. Таким образом, он прокомментировал инициативу Минтранса. Парламентарий отметил, что полоса для общественного транспорта часто пустует. Байкеры могут ездить там, не двигаясь в потоке между машинами и не провоцируя ДТП. Нилов заявил, что выделенка широкая, мотоцикл может обогнать автобус, не создавая при этом никаких препятствий для движения. Ранее, напомню, министр транспорта России Андрей Никитин сообщил, что Минтранс прорабатывает вопрос разрешения мотоциклистам ездить по автобусной полосе. Мошенники продают несуществующие экскурсии. Как сообщил эксперт Народного фронта, аналитика Галактион Кучава, мошенники представляются в телеграм-каналах гидами или путешественниками, предлагают экскурсии, берут полную предоплату и исчезают. Среди ключевых признаков обмана – требование перевода на личную карту, отказ от договора, навязчивые фразы об ограниченном количестве мест и скидки в 20-30% ниже рыночной стоимости. Эксперт напомнил, что настоящий гид или туроператор всегда работают официально, заключают договор, выдают чек. Информацию о нем можно проверить в едином федеральном реестре на сайте Минэкономразвития. Роскосмос вернет с МКС контейнеры с бактериями и грибами, а также семенами растений, образцами почвы и горных пород. Почти все они пережили долгое испытание вакуумом, радиацией, перепадами температур. Результаты эксперимента уже показали, что, например, бактерии сумели выжить, проведя больше 2 лет в спецконтейнерах в открытом космосе. А способность семян сохранять всхожесть важна для создания оранжерей на других планетах. Уже завтра, кстати, космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев заберут 3-й контейнер эксперимента с модуля «Поиск». Он провел в открытом космосе аж 5 лет. Ну и последнее. В Германии женщина высидела цыпленка в собственном бюстгальтере. Это была вынужденная мера после того, как курица отказалась сидеть на яйцах. Садовод из Баварии обнаружила, что 2 ее курицы отложили яйца в одно гнездо. Но сроки высиживания различались, и ни одна из наседок не взяла на себя ответственность за птенцов. И вот тогда Яня Кюхлер соорудила конструкцию из спортивного бюстгальтера и толстых носков, заложила туда яйца и носила под одеждой. Ночью спала на спине. Цыпленок вылупился через сутки, немка назвала его Тити. В честь места высиживания, это немецкое слово означает грудь. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 45. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем отличного дня!

0: Три минуты девятого столицы. Доброе утро.
1: Доброе,
0: спасибо,
1: да,
0: Вадиму Ривману, да, за просвещение. Да, что мы узнали из его новостей?
1: Да.
0: Доллар на 3 рубля вырос. Да,
1: ага,
0: да. Что
1: доллар,
0: еще?
1: Вот женщина цыпленка Тити назвала.
0: А, я пропустил, что там было?
1: А там было все. Знаешь, единственное, я думаю, что если вот кто-нибудь из нас бы это сказал, сказать, какие бы пошлые ребята, да? А когда Вадим Ривман говорит,
0: как будто энциклопедию вещает просто,
1: как будто бы рассказал важную новость. Такую пропустить было нельзя.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, гороскоп на 26 мая, вторник. Сосредоточимся и совсем разберемся. Первая половина дня будет благоприятна для активной и продуктивной работы, а вот взаимодействие с людьми сегодня не принесут ожидаемого удовлетворения, поэтому стоит запастись терпением.
2: Овны, совместная работа на задаче даст результат быстрее, чем работа в одиночку.
1: Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции.
2: Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям, сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании.
1: Раки, решение домашней ситуации потребует от вас выдержки, конкретики и спокойствия.
2: Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов.
1: Девы, импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета.
2: Весы, сегодня важно различать свои истинные желания и то, что реально достижимо сейчас.
1: Скорпионы, работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты.
2: Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным.
1: Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дел, но и эмоциональную составляющую.
2: Водолей, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт.
1: Рыбы, этот день расположит к честному осмыслению того, что из текущего периода действительно работает на вас.
2: Вторник, друзья, это получается последний вторник весны. Опаньки, просыпаемся!
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 8.14, точное московское. У меня такой вопрос. Ты, кстати, сохранила толстовку ретро-ФМ?
1: Конечно.
0: Вот это важно.
1: На круиз возьму.
0: Потому что классный мерч, он открывает двери в жизни. Сейчас я тебе расскажу одну историю, которая происходит сейчас в Корее. Там новый тренд для свиданий. Парни покупают мерч дорогой, чтобы, ну, казаться богаче. Есть там, в общем, одна компания, которая сейчас взлетела. Компания одежды. Там просто бум переживают, и его сотрудники получают огромные зарплаты, бонус, как будто, знаешь, вот стереотип об айтишниках. Вот у них такая компания есть. Так вот, в объявлениях можно купить мерч этой конторы, чтобы убедить спутницу, что с деньгами у тебя все в порядке.
1: Да.
0: Удивительно, но вот магия этого логотипа, я не буду его произносить, да и никто его все равно не знает, работает не только на девушек. Парни, да, честно признаются, что вот в мерче компании заметили еще жирный плюс. В ресторанах им охотнее дают лучшие столики, например. Да, в отелях там и в магазинах персонал моментально повышает класс обслуживания. Вот так, в очередь тебя пропускают вперед. Ну, согласись, вот да, вспомни там себя молодой. Одно дело сходить на свидание там с Пашкой из соседнего подъезда, вот просто когда там Пашка в кип. Другое дело, когда Пашка в костюме Абибас.
1: Пашка Абибас, да,
0: понимаешь, да, выходит,
1: сказать.
0: Да. И все, и ты понимаешь, вот это трикошка, вот
1: уже
0: это фраер. Да. И все, вечериночка намечается. Отдельный привет всем выпускникам, которые сегодня гуляют, настраиваются. Очень важный день родителям. Держаться, не переживать, а еще лучше делиться с нами своими воспоминаниями. Совсем скоро мы это обсудим.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня на календаре последний звонок 2026, да, официально установленная дата. А что за последний звонок без вальса? Вот хочется отметить, что рекорд России принадлежит Самаре. Да, на площади Куйбышева в вальсе одновременно закружились более 1300 пар выпускников. Это официально вошло в книгу рекордов, и можно найти
2: красиво.
1: Видео. Я уверен, что это было сверхкрасиво. Ну и, конечно, ваши сообщения из соцсетей с удовольствием разбираем, воспоминания поднимаем. А день все-таки такой трогательный, есть что вспомнить.
2: Лили пишет: доброе утречко, первая смена. Я помню свой выпускной, было здорово. Прошло уже 36 лет, а я как будто вчера там была. Первая любовь. Так здорово.
1: А мы сегодня, да, еще Татьяну Овсиенко вначале слушали. Школьная пора, ну прям совсем напоминание об этих чудесных школьных годах.
2: Так, далее, значит, Ирина пишет: мурашки, до сих пор мурашки. Видела вчера девочек в фартуках, как у нас в прошлом веке были. И мурашки.
1: Так, Алексей Казаков пишет, мы еще вот спрашивали, да, если бы вы могли встретить себя в день выпускного, что бы вы сказали этому школьнику? Ага. И вот Алексей делится: доброе утро, Саша, Арита. Если меня вернуть в день последнего звонка, я бы сделал комплимент однокласснице. Сказал бы: ты в коричневом платье с белым фартуком и алой лентой и белых гольфах выглядишь, ну, просто потрясающе. И предложил бы пойти кофе попить с молочным сердечком в буфете. Это трогательно. Спасибо, Алексей, да, за
2: такую мысль. А вот Александр пишет нам: а я танцевал со своей будущей женой, с которой мы поженились спустя 20 лет. Представляешь, то есть не сразу, а через 20 лет, наверное, на встрече выпускников
1: встретились. А у меня есть, да, знакомые, которые встречались, ну, может быть, не спустя 20, спустя 10 лет, и образовывались пары, семьи, да, и детей уже рожают. Тут интересно, да, в школе не рассмотрел, а потом спустя годы уже совсем взрослый.
2: Синичкина, вы же за меня.
1: Да, да, за косички дергал Синичкину, да, и Огурцов оказался тем самым мужчиной, которого она ждала всю жизнь.
2: И Огурцов оказался Лемхом.
1: Ой, ну, я ждал. Это Сан-Франциско, город теледиска. Что ж, как в ДК, с песней это Сан-Франциско выступает 9-й Г-класс. Вот, в общем, ждем ваших историй и выступлений от 9-го Б, и про ленточки, и про фотографии, и про последний звонок, а может, на первом звонке у вас тоже там было что-то интересное.
2: Я делитесь. На плечах.
1: Вот, я бы это. А я носил, да, на плече тоже. Господи, только думаю, не уронить бы. Да. Это было интересно. В общем, ждем мы сообщений в социальных сетях. Обязательно вернемся к этой теме. А в этом часе у нас еще будет обратный отчет, так что настраиваемся на игру.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: В кино с 28 мая.
11: Музыка и танцы, они всех объединяют.
10: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
11: Это универсальный язык.
10: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А7. 71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте!
3: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП и ЮЭЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
16: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
17: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
18: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
19: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не являются офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Да, это мы. Сегодня вспоминаем последний звонок, но и не только обсуждаем актуальные новости. Вадим Ривман предупреждает, что там евро немного подорожал. Просто, чтобы все были в курсе.
2: Так, у меня самая идеальная новость. Ну, ты знаешь, если идеальная, то она про животных. Но сейчас она, кстати, не про собак, а про кошечку и про девушку.
1: Великодушно с твоей собачьей стороны.
2: Да, пожалуйста. Значит, девушка подарила коту своему сломанный ноутбук, чтобы тот работал рядом с ней и перестал мешать на созвонах.
1: Такое обязательно детям, да? Да, здесь котик, то пусть тоже клацает.
2: Короче, но план сработал слишком хорошо. Теперь коллега проводит за рабочим местом до 12 часов. Вот, он постоял около ноутбука, что-то там лапкой трогает.
1: Представь, да, коллеги, можно без видео сегодня, да, да. Хорошо, да, да. Все здесь, да, производственный отдел здесь, на месте, коммерческие. Знаешь, да, да, да, перемяуканье, перекличка.
2: Это единственное, когда, ну, обычно на созвонах, у тебя нет-нет, случайно какая-нибудь маска кота или собачки
1: включится. Да, закрыть лицо настоящее в каком-то состоянии. А здесь и маска не нужна.
2: Оригинал.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Делегация Минэкономики, торговли, промышленности и МИД Японии прибыла с визитом в Россию. Об этом сообщил представитель японского Министерства экономики. В настоящее время глава Департамента торговой политики Министерства экономики Масаёси Арай, заместитель главы Департамента Европы МИД Японии Масакиси Кава находится в командировке в России. Они проведут встречи на правительственном уровне. Визит делегации продлится несколько дней. Детали программы переговоров и конкретные темы обсуждения не рассматриваются. Ранее в МИД России заявили, что контакты с Японией возможны при отказе Токио от антироссийского курса. В Ростове на этой неделе пройдут массовые плановые отключения света, предупреждает компания «Дунэнерго». Так, сегодня без электричества с 9 утра до 4 дня останутся жители домов на 11-й улице Деломановском, Текучево, Народного ополчения, Нефедово, Гвардейском. С 9 утра до 5 вечера отключения пройдут Помечниково, 40 лет Победы, Вересаева, Даватора, Джуникидзе и Мировича Данченко. Губернатор Юрий Слюсарь посетил Зимовниковский район, где побывал на некоторых социальных объектах. В частности, он посмотрел обновленную после реконструкции ЦРБ, пообщался с врачами. Губернатор поставил задачу министру здравоохранения решить проблему с нехваткой специалистов и заявил, что власти будут создавать условия для работы медиков и расширять штат. По распоряжению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря с бюджета региона на финансовую поддержку профессиональных игровых команд «Дона» выделили 500 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале правительства Донского региона. Как сообщил замгубернатора Игорь Сорокин, Министерство по физической культуре и спорту региона провело конкурсные процедуры. По итогам отбора заключено 9 договоров с победителями. Перечисление средств грантополучателям планируется завершить до конца мая. Банкоматы по всей России смогут работать без стабильного интернет-соединения. Об этом рассказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать даже когда отключен мобильный интернет. Специалисты тестируют новый функционал. Параллельно регулятор обсуждает с Минцифры возможность включить все банки в белые списки. О курсе валют: доллар 71 рубль 55 копеек, единая европейская валюта 85 рублей 45 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
0: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На ретро-ФМ.
1: Быстрый вопрос, быстрый ответ. Маргарита, который час?
2: 8. Я посмотрела, я подглядела. 38.
1: А вот были бы у тебя смарт-часы на руке, ты бы ответила быстрее, четче и вообще
2: и
1: даже
2: главное,
1: бы не нервничала.
2: Главное, чтобы вообще ответила. Знаешь почему? Потому что по обычному циферблату я не понимаю, а по смарту 100%.
1: Еще на велике не катаюсь. Во всем остальном разбираюсь как эксперт.
2: Друзья,
1: давайте, давайте.
2: Обратный отчет впереди. Та самая игра, в которой можно выиграть наш суперприз. Это смарт-часы. И, конечно же, еще поощрительный подарок. Это фирменную футболку от RetroFM. 23-24-88-3-4-9-5. Звоните.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго-Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
7: Жека.
9: С ней вино.
7: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные деньги еще будут, поверь.
7: Воровайки.
11: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
7: Сбор гостей в 17.00. 18+.
12: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
13: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
14: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: «Ретро-ФМ».

0: Обратный отчет в первой смене.
1: В игре «Обратный отчет» сегодня участвует Вера Череповец на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в игру. Скажите, первая попытка. Вот прям взяли и сразу дозвонились и попали.
2: Да, давно мечтала об этом. Уже 1.5 года не могу до вас дозвониться.
1: А, пытались, значит. Ну, наконец-то. Надеемся, что этот визит окажется у нас, ну, с каким-то подарком. У нас есть фирменная футболка Retro FM. Это если вы 2 раунда из 3 успешно пройдете. Ну, а если все 3, то большой триумф и смарт-часы. Главный приз этой игры. Так, что у нас? У нас 3 раунда на каждое задание по 10 секунд. Нужно отвечать быстро. Вы слышали игру, в курсе, знаете?
2: Да-да-да.
1: Ну, хорошо.
3: Все. Тогда что, не будем терять время. У нас первый тур. Вы готовы?
2: Да-да-да.
3: Поехали. Назовите 3 школьных предмета. Обратный отсчет пошел.
1: Говорим про уроки.
2: Линейка, тетрадка, дневник.
1: Так, а если про уроки? Первое задание пусть выполнено. Какие уроки, предметы?
2: Русский, литература, математика.
1: Ну, прекрасно. Все. На оба задания ответили, чтобы заполучить, ну, пусть 2 секунды на 2-й раунд бонусом. Мы всегда даем чуть-чуть больше, если 1-й раунд пройден легко и с задором.
3: 2-й, конечно же, будет как-то посвящен вот песням.
1: Перед тем, как песни начнем, хочу спросить, Вера, а у вас кто-то вот сейчас из родных учится в школе? Нет, вы просто так сразу ответили, как будто сегодня собирали кого-то вот в школу, нет?
2: Ну, у меня так-то дети уже взрослые, но младшие учатся.
1: А, хорошо. Ну, тогда хорошая учеба младшим, но и переходим ко 2-му заданию, к песням.
3: Да, я буду напевать как могу песни, ну а ваша задача их дополнить. Готовы?
2: Готова.
3: Ну, тогда что же, вам нужно продолжить 3 фразы из песен за 10 секунд, а обратный отчет пошел. Ты на суше, я не море, мы не встретимся.
2: Никак.
1: Газманов.
3: Так, я спросила, Ясеня, где моя?
2: Морячка.
3: Вспомни, капитан, жаркий летний наш.
2: Плохо слышу.
3: Вспомни, капитан, жаркий летний наш.
2: Наш Роман.
3: Так,
2: Роман.
3: Ну а уточни, я спросил, у Ясеня, где моя?
2: Любимая.
1: Давайте так, вот примем этот ответ в силу того, что там на первом мина какая-то случилась. Я не море или что там было,
3: типа
1: да?
3: Того, да.
1: Тут бы кто угодно с трассы сошел, но не Вера из Череповца. В общем, засчитаем вам 3 варианта.
3: Да-да-да. Где моя морячка?
1: Да кто ж знает, тут с согласными всегда какая-то бойня происходит, да. Случилось это и во 2-м раунде нашей игры «Обратный отчет». Что ж, Вера, сейчас будет финальное задание.
3: 2 из 3 у вас уже есть.
1: Да, здесь без подсказок и без поблажек, только честная игра. Справитесь, получите смарт-часы. Мы вам желаем удачи, да. Ну и, Маргарита, подготовьте участницу.
3: Да, 3-й раунд у нас будет посвящен режиссеру Леониду... Что-то у нас там музыка заиграла. Пора выигрывать. Вот так вот. 3-й раунд у нас будет посвящен режиссеру Леониду Гайдаю. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать 3 фильма Леонида Гайдая. Обратный отсчет пошел.
1: Итак.
2: «Бриллиантовая рука».
1: Есть.
2: Ой, господи. Иван Васильевич, меня профессию нет?
1: Есть, есть, да? И... 3-я. Ну, там, тосты говорили. Ой. Тостов много говорили.
2: Служебный роман. Нет.
1: Служебный нет, роман. Это Рязанов. Да-да-да.
2: Ну, а, вот так. Служебный.
3: Ой. Ну, давайте.
1: 3, 2.
2: Комедия.
1: 1, да-да-да. Комедия финальная не приходит в голову, да? Ну, я про,
2: нет,
1: про тосты
2: жалко.
1: Говорил, про тосты, да. «Кавказская пленница», одна из самых знаменитых работ 67-го года. Вер, ну, мы договорились, что будет честно играть. Чуть-чуть мы до 3-й вариант не дотянули, поэтому честно мы вас поздравляем и вручаем вам фирменную футболку Retro FM, потому что 2 раунда вы точно преодолели, вы умница, мы за вас переживали,
3: болели. Да, вы болели. Огромная, молодец, играли очень классно.
1: Да, да, да. Ну, и оставайтесь на связи, послушайте вместе с нами «Коко Джамбо» от мистера президента.
0: Обратный отчет.

0: А многие сегодня пошли на линейку. Последний звонок. Может, к концу вечера тоже станут crazy people под crazy music. А последний звонок на то и последний звонок, чтобы погулять и запомнить, да?
1: Ну, я почему-то думаю, что именно сегодня будет там не только crazy, но и вуду. Ну, что-то такое будет.
0: Кто-то писал, что, вспоминая свой последний звонок, мы договорились с парнями, что на выпускном не пьем, но на последнем звонке немножко можно. И делится, что а учителя так учат, что ждали этого последнего звонка, когда наш класс уйдет больше, чем мы сами. Ну, у кого как, да. Вот делимся воспоминаниями в прямом эфире.
1: Так, ну что, друзья, делимся воспоминаниями, вы тоже делитесь и делитесь.
0: Ну, делись, да, стаканчик еще подай, да, вот начинается. У всех разный выпускной был и последний звонок.
1: Прочитаем.
0: Особенно в 90-х.
1: Да, и поговорим еще о разных интересных вещичках. Сыграем с вами в «Что, где, когда», потому что она взяла и вернулась. Ну и, конечно же, новости спорта Саша взял и, знаете, с какой любовью подготовил.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарея.

0: Только привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
3: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
5: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
7: Спонсор часа — мебельный центр премиум-класса Мебельмол. О, Мебельмол.
8: Мебельмол – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмол – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
9: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Столица уже 9, даже чуть больше. Так что просыпаемся, подтягиваемся, идем на приемник погромче и слушаем любимые хиты на Retro FM. А кто хочет узнать новости прямо сейчас, Вадим Ривлан расскажет.
1: Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в России могут увеличить отпуск работающим гражданам с 28 до 35 дней. Это нужно, чтобы возместить выходные, которые пропадают во время отпуска. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Новичков. По словам парламентария, сейчас в 28 днях отпуска учтены и выходные, поэтому, по мнению депутата, важно прибавить к отдыху еще неделю. Парламентарий добавил, что важно оставить возможность дробить отпуск на части в течение года. Сейчас, как известно, ежегодный отпуск можно разделить на несколько частей, но одна из них не может быть короче 14 календарных дней, а значит захватывает не менее 4 выходных. Дагестан снова заливает. Подтоплены дворы в Махачкале, Каспийске, Дербенте и других городах. Некоторые дороги превратились в бурные потоки. Почти два десятка поселков оказались отрезаны от транспортного сообщения. В Ингушетии, в Сунжинском районе эвакуированы более 70 жителей. Подтоплено больше 150 домов и придомовых территорий. В Чечне прорвало дамбу. Десятки человек вывезены с опасных территорий. В России вернулись к обсуждению поэтапного допуска начинающих водителей к управлению автомобилем. Этот пункт прописан в правительственном плане реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года. Законопроект МВД должно разработать уже в следующем году. Идея не нова. Ее обсуждают около 15 лет, но до сих пор дело не доходило даже до проекта нормативного акта. Теперь она официально закреплена в плане правительства. Добавлю, сейчас статистика показывает, что количество аварий по вине начинающих водителей в целом снижается, но среди молодых водителей до 25 лет, которые только получили права, ситуация хуже. На эту возрастную группу приходится около 70% ДТП с участием начинающих. Ну и последнее. Уфимский клещ Валера вновь пострадал от рук вандалов. В столице Башкортостана зафиксирован акт вандализма в отношении одного из самых экстравагантных городских арт-объектов. Миниатюрные скульптуры клеща по имени Валера. Фигурка установлена у входа в ювелирную мастерскую. Создатели памятника уже заявили, Валеру обязательно отреставрируют, вернут на постамент в ближайшее время. Кстати, 3 года назад оригинальную фигуру похитили. Тогда молодой человек и девушка, украшенные алыми лентами выпускников, демонстративно унесли скульптуру средь бела дня. Впоследствии на постаменте появилась вторая версия Валеры. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 45. А на Ретро FM продолжается первая смена. Я желаю вам хорошего дня.

0: Так, 9 минут, какой 9? 4 минуты 10. Вы тут своими разговорчиками за эфиром сбили вообще.
1: Тут Анатолий и Сергей. Что еще? Шоу «Красные девчонки».
0: Остановись.
1: Ну, я не знаю, я
0: Остановись.
1: Просто что-то говорю, понимаешь?
0: Уже четвертый год подряд.
1: Очень серьезно, сложно начинать, понимаешь?
0: Да.
1: Но мне нравится, что Вадим Ривман следит за судьбой.
0: Ну, Клещ, Валера, манул Тимофей, да-да. Самое главное, те, кто у него на свадьбе гулял, те как бы продолжают за их жизнью следить. Дружим с семьями, говорят. Да, в общем, у нас что, где, когда серьезная игра, где нам серьезный капитан, интеллектуал, эрудит понадобится обязательно. Обсуждаем последний звонок, ну и слушаем классику Майкла Джексона на Ретро-ФМ.
2: На Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 9.08. Ну что, Маргарит, как ты смотришь на гороскоп?
2: Я смотрю положительно, особенно когда у скорпионов, знаешь, там удачные дни.
1: Но до скорпионов мы еще дойдем, потому что начинать мы будем с овнов. Итак, если говорить в общем и целом, 26 мая, вторник, первая половина дня будет благоприятна для активной продуктивной работы, а вот всякие взаимодействия с людьми не принесут сегодня ожидаемого удовлетворения. И теперь овны.
2: Так, овны, совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку.
1: Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции.
2: Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям. Сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании.
1: Раки, решение домашней ситуации потребует от вас выдержки, конкретики и спокойствия.
2: Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов.
1: Девы, импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета.
2: Весы, сегодня важно различать свои истинные желания и то, что реально достижимо сейчас.
1: Скорпионы, те самые. Работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты.
2: Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным.
1: Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дел, но и эмоциональную составляющую.
2: Водолей, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт.
1: Рыбы, этот день расположит к честному осмыслению того, что из текущего периода действительно работает на вас.
2: Ну а сейчас спорт, буквально через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Физкульт-привет всем неравнодушным. Сегодня давайте начнем для разнообразия с тенниса. Андрей Рублев с победы стартовал на Ролан-Гаррос 2026. На старте соревнований он обыграл представителя Перу Игнасио Буссе. Дальше прошли также Андрей Рублев и Каспер Руд, Роман Сфиулин и Стэн Вавринка выбыли. У девушек Диана Шнайдер и Елена Рыбакина вышли во второй круг Ролан-Гаррос. А вот Людмила Самсонова и Екатерина Александрова вылетели. Теперь о хоккее. Кубок Стэнли. Розыгрыш продолжается. Каролина вышла вперед в финале Востока с Монреалем, выиграв третий матч 3-2. Там в овертайме все решилось. И отмечу, что победный гол на счету Свечникова. У Демидова тоже ассист есть. Теперь о футболе. Вернемся к воскресным событиям. Спартак получит новый Кубок России взамен разбитого. Да, в воскресенье Спартак обыграл Краснодар по пенальти в суперфинале. После матча, когда полузащитник Пабло Солари поднял кубок над головой, с трофея слетела крышка, разбившись в дребезги, а также отвалилась нижняя часть. Ну и, в общем, на изготовление трофея уйдет не менее 3 недель, говорят. Стоимость кубка составит 10 миллионов рублей. И отдельно сообщается, что глава Гусь Хрустального Алексей Соколов пригласил Солари и всю команду Спартака на экскурсию по заводу, как раз таки, где его производят. Было бы интересно. Матч за Олимбет Суперкубок России может пройти в Нижнем Новгороде. Да, славная новость. В 26-м году трофеи между собой разыграют «Зенит» и «Спартак». Игра пройдет 18 июля. Отмечу, что в прошлом году Суперкубок России прошел в Казани. В заявку сборной Испании на чемпионат мира не попал ни один игрок Реала. Подобное произошло впервые в истории, действительно, что-то небывалое. В состав включен Гави, например, не игравший за сборную год. Вот игрок был растроган. Ну, в Реале что-то происходит невероятное, судя по всему. В Милане жесткая чистка. В отставку отправлены тренер Аллегри, а также директора Таре, Фурлани и Манкадо. Клуб прямо назвал невыход в Лигу чемпионов провалом сезона. Да, Розаньери уже нашли кандидата на пост главного тренера, но еще придется рассчитаться со всеми уволенными, да, платить неустойку. Это все новости спорта к этому часу. Обо всем остальном обязательно будем рассказывать по мере поступления информации. Ну а сейчас время вернуться к музыке.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Так, 9.20, спорт состоялся или он продолжается?
2: Продолжается еще какой. Смотри, давай. В общем, я всем это расскажу. 98-летний британец побил рекорд Гиннесса по полету стоя на крыльях самолета. Это прям такие аплодисменты.
1: Это что, Том Круз отдыхает? Давай,
2: короче,
1: давай, подробности.
2: Год назад он с трудом справлялся даже с лестницей в своем доме. Решил, все, я не буду сдаваться. И начал регулярно заниматься с физиотерапевтом. Ну и все, в общем, было очень упорно все это мероприятие. И оказался в итоге мужчина на высоте 1000 метров. Спокойно прогулялся по крылу старенького биплана, пока самолет делал круг над музеем в Дуксворте в Англии. Полет занял 6 минут, но это же вообще восторг.
1: Нет, это было.
2: Он еще, естественно, на благое дело собирал деньги под это все.
1: Вообще красота.
2: Для фонда.
1: Кого-то к земле больше тянет, там, знаешь, посадишь, а кого-то к небу
2: да,
1: больше
2: да,
1: тянет.
2: Да, да, да. И, в общем, это еще раз всем показатель, что спорт, это, знаете, то, чем надо заниматься. Вот так вот, по чуть-чуть, по капельке. И главное, идти к своей цели.
3: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Что произошло-то?
6: Ну, очень странная история.
7: Все именно то.
6: Чего?
7: Опаньки. Чем кажется.
5: Свидетели есть.
6: Версии нет.
7: Чувство правды.
8: А что это вы тут вынюхиваете, а?
9: Так работа у меня такая.
7: Новые серии.
6: Это не улики.
9: Это аргумент.
7: В пятницу в 18.10.
6: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
7: Вечерний детектив.
6: Пользуется таким успехом женщин.
7: На канале ТВ-центр.
9: Узнаешь много интересного.
10: Возрастное ограничение 16+.
11: Интернет-батл RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня последний звонок. Да-да-да, сообщаем, напоминаем и читаем ваши сообщения, воспоминания, мнения. Игорь пишет: «Бодрое утро. Выпускной прошел как-то скромно. Никуда не ездили. Я рад, что закончил школу. Не надо домашку делать». Ага. Игорь, золотые
2: Кстати,
1: слова.
2: Да, домашка, это же... Вот честно, учиться, по-моему, прикольнее, чем делать домашку. Владимир нам пишет: «Доброе утро, Рит, Саш, последний звонок – это память на всю жизнь. У меня в этом году юбилей. 50 лет назад прозвонил звонок, и вот с одноклассниками общаемся до сих пор.
1: Красавчик.
2: И через 2 недели встречаемся отметить это событие».
1: Молодцы.
2: Вот я, честно, я ни с кем из одноклассников...
1: Мы переписываемся только. Вот я давно не встречался.
2: Я в инсте только где-то там слежу, кто-то за кем-то. Вот, а так вообще...
1: Ну, в том числе, где запрещено, да. Евгений пишет: «Всем хорошего дня. У меня не было выпускного. После 7 класса я бросил школу». Ну, так получилось. Евгений, да вы не оправдываетесь, мы не обвиняем вас ни в чем. Кто его знает?
2: После
1: Может
2: 7-го?
1: Быть, она жизнь, да, и лучше. Вон, Рит после 5-го бросила, да, кто же знал, надо было доучиться.
2: Как бы,
1: да, да, да.
2: Не всегда правильные слова говорит.
1: Давай, давай, образованная моя. Ну, ладно, я сейчас сообщение от Юлии зачитаю, она здесь истории целой делится. У моей доченьки вчера был выпускной из начальной школы 4 класс. Грамоты вручали и не только детям, но и родителям. Это приятно. 27 отличников на все классы.
2: Ой.
1: Очень волнительно, потому что впереди еще самый сложный процесс обучения. Будем стараться держать оборону отличницы. Ну и говорят про
2: Ты
1: список
2: знаешь,
1: литературы, что там целое состояние надо
2: что
1: выложить.
2: Что мне было бы интересно сейчас?
1: Да.
2: Вот где отличница из нашего класса? У нас была одна отличница, ее звали Саша.
1: Да.
2: Все у нее всегда списывали. Она была такая супер хорошая девочка. А обычно же наоборот говорят, что, знаешь, троечники, вот они потом становятся успешными в бизнесе.
1: Ну это успокаивает,
2: вот
1: да,
2: мне очень интересно, что, блин, я сейчас пойду и напишу всем отличникам, узнаю вообще, как у них дела. Вот, а еще хочется сказать, ну честно, сегодня 26 мая, кто-то празднует
1: последний звонок,
2: а у кого-то день рождения. И есть у меня одна такая девчонка, обладательница, но я же могу сказать, это будет честно второй по красоте собаки, ну потому что первая у меня, да ладно, просто очень классные собачки. У Олеси день рождения, Олесь, мы тебя тут все поздравляем. Вот, если вдруг хочешь принести нам, ну, торт, ты против?
1: Можно, можно и без объедания, знаешь, как бы. Просто поздравить человека.
2: С днем рождения.
1: Обязательно прям вот есть надо. Обязательно написать.
2: У нас сегодня другой человек торт принесет.
1: Это да, есть свои именинники. Так что пишите в социальных сетях, мы обязательно все найдем, разберем. Мы сегодня вспоминаем последний звонок. Ну и, кстати, еще такую тему поднимаем, вот тему вальса и тему, если вы встретили себя сегодня, вот выпускника того, что бы вы ему сказали. Интересно и такая, на подумать.
2: Да,
1: будем,
2: да,
1: ждать сообщения, обязательно почитаем. Половина 10-го, новости, Вадим Ривман, послушаем.
3: Да, прочитаю обязательно. Доброе утро. Итак, Владимир Путин подписал закон, согласно которому максимальная продолжительность сверхурочной работы увеличивается со 120 до 240 часов в год. Авторы инициативы заявили, что около 90% россиян готовы трудиться сверхурочно ради дополнительного заработка, но прежнее регулирование не позволяло работодателям оформлять подобную переработку официально. В России предложили внедрить новую систему ипотечного кредитования. Она позволяет гражданам начинать выплату процентов только после фактического получения ключей от жилья. Авторы идеи подчеркивают, что реализация инициативы позволит застройщикам привлечь новых клиентов, для которых непосильно одновременно оплачивать и ипотечные взносы, и при этом арендовать жилье в ожидании завершения застройки. Дежурные средства ПВО за минувший вечер и ночь перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны, украинские дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Крымом. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Режим беспилотной опасности действовал также в Ленинградской, Вологодской, Орловской, Волгоградской, Ивановской и Тульской областях. Если мотоциклистам разрешить ездить по автобусам, автобусной полосе, это позволит снизить уровень ДТП и конфликтов на дорогах. Об этом рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов. Таким образом, он прокомментировал инициативу Минтранса России. Парламентарий отметил, что полоса для общественного транспорта часто пустует. Нилов заявил, что выделенка широкая и мотоцикл может обогнать автобус, не создавая при этом никаких препятствий для движения. Ранее, напомню, министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что Минтранс проработает вопрос разрешения мотоциклам ездить по автобусной полосе. Роскосмос вернет с МКС контейнеры с бактериями и грибами, а также семенами растений, образцами почвы и горных пород. Почти все они пережили долгое испытание вакуумом, радиацией и перепадами температур. Результаты эксперимента уже показали, что, например, бактерии сумели выжить, проведя более 2 лет в спецконтейнерах в открытом космосе. А способность семян сохранять схожесть важна для создания оранжерей на других планетах. Уже завтра, кстати, космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев заберут 3-й контейнер эксперимента с модулями «Поиск». Он провел в открытом космосе почти 5 лет. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 45. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: Любим сообщать классные новости с утра пораньше и в первой смене на Retro FM. Так вот, еще раз, игра «Что, где, когда» вернулась в своей любимой радиоверсии. Вчера сыграли первую, ну, победить до конца. Не удалось найти правильный ответ.
1: Разогревочная.
0: Да. А вот сегодня, а почему бы и нет? Нам нужен капитан, будет 60 секунд. Вопрос, и, надеюсь, мы найдем правильный ответ.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Капитан, звони, мы ищем тебя.
2: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама. Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ-1 ВСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: среда на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: А что наш приз сегодня? Это 10 тысяч рублей. Если удастся найти правильный ответ на вопрос, дается 60 секунд, все в лучших традициях игры «Что, где, когда». И участвует сегодня в этой интеллектуальной битве Анжелика из Санкт-Петербурга. Приветствуем вас, Анжелика.
2: Добрый день, здравствуйте.
3: Здрасте.
1: С сегодняшнего дня вы капитан. Ответственность
3: с этого момента
1: на вас. И помните, да, чтобы мы приняли ответ, надо, чтобы, ну, хотя бы основная мысль этого ответа прозвучала в течение минуты,
3: да,
1: чтобы,
3: да,
1: он взялся не откуда-то там после повтора вопроса, а все-таки в течение рассуждения. Мы будем вам всячески помогать, и если получится, десяточка ваша, или как 10 тысяч рублей, Маргарита, называют в вашем районе?
3: В нашем районе?
1: Да.
3: Дичка называли.
1: Хорошо, пусть так будет.
3: А точно в этой программе можно?
1: Да. У нас можно все.
3: Спасибо.
1: Мы смелые. Итак, Анжелика, мы желаем удачи вам и всей нашей команде.
2: Спасибо.
1: Играем честно, без подсказок в интернете. Ну и давайте сосредоточимся на вопросе. Поехали.
4: Внимание, вопрос. Через одну минуту вы должны нам сказать, что произошло бы с нормальным человеком, если бы он вкусил Сардония херпа, траву с острова Сардония.
1: Траву сос. Мне сразу кашель человеком бы прошел. Знаешь, мне травки лечебные какие-то сразу пришли в голову. Чаек заварить.
3: Может быть, что-то с эмоциональной точки зрения.
1: Угу. А как думать, Анжелика, вы? Что там за трава?
2: Я вот тоже думаю, да, что-то с эмоциональной точки зрения связано.
1: А какую
2: стопу? Наверное, да.
1: Веселее или успокоительное, или что?
3: Какое? Либо, может быть, там, не знаю, творческий бы, но он же, а это нормальный.
1: У меня еще медицинская какая-то история такая, ну, которую не очень хочется в эфире.
3: Но это
1: вдруг не понравилось бы
3: по
1: очень
3: идее
1: сильно человеку. Ну, типа, не понравилось. Не знаю, вот ешь, какая-то трава, вот иногда говорят, да вкус не очень. И так кривишься. Ну, что еще может
3: остров
1: быть?
3: Остров Сардония.
1: Либо заснул, либо, наоборот, проснулся, да. Какие еще эффекты могут быть? Ну, не хочется думать, что это прям совсем страшное что-то, да, запрещенное. Трава-то в плане, после которой навсегда
2: может
1: засыпаешь.
2: Может быть, у него какие-то сверхспособности появляются.
1: Вот, третий глаз, да, связь с космосом. Угу. Неожиданно. Опа, экстрасенсом стал. Еще что? Вкусил травы. Может, это какая-то почетная трава, которую особым людям вручали. Так, ладно, нет времени больше обсуждать. Я повторю вопрос. Вам что-то надо будет выбрать, Анжелика. Через одну минуту вы должны нам сказать, что произошло бы с нормальным человеком, если бы он вкусил Сардония херпа. Траву с острова Сардония. Итак, Анжелика, окончательный ответ?
2: Он бы уснул.
1: Хорошо, давайте, версия «уснул» принимается. Теперь послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Вкусивший эту траву умирал с дикой гримасой на лице. От этого и пошла идиома «сардоническая усмешка».
3: Господи, вот настолько...
1: Все-таки страшный, да, вариант победил. Хотелось его избежать до последнего, если честно.
3: Думали.
1: Да.
2: Но он же уснул.
1: Уснул. Вот это навсегда, которое не хотелось принимать во внимание. Но тут, я думаю, что еще важное уточнение. Не только уснул, и не только навсегда, еще с гримасой.
3: Да,
1: вот этот смысл.
3: Сардоническая усмешка. Усмешка,
1: да. Поэтому, ну, Анжелик, спасибо вам большое. И спасибо за активное участие в обсуждении. Да, вот видите, мы крутили-крутили, но не докрутили сегодня.
3: Ребята, а докрутили ли в нашем видеоклубе? В основном это все тоже можно будет посмотреть.
1: В нашем видеоклубе.
3: В нашем видеоклубе.
1: Там ставят видак 10 стульев, да, и киношку включает. Хотите, Рэмбо 3 посмотрите,
3: хотите
1: с телезрителями поиграйте.
3: Летних игр, вот, сможете увидеть ближайшие выходные, сезон уже стартовал.
1: Я всегда с собой беру
3: видеокамеру.
0: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Ну, под эту песню прям директор школы на последнем звонке должна сказать: «Добрый путь, выпускники! И пусть ваш полет продолжается!» Будет полон ярких поворотов, незабываемых виражей, чего там еще. Высшего образования обязательно.
1: Александр Сергеевич, ну что вы делаете? Мы же сейчас все расплачемся. Хороший педагог был, Сашка.
0: Держаться, выпускники, держаться! Вас еще на выпускном как-то надо собрать как-то в кучу и достойно провести вечер.
1: И главное, чтобы вы не забыли еще, знаете, после выпускного, так сказать, правду от лжи отличать. Вымыслы от настоящих
0: фактов.
1: Это все у нас будет в игре «Фейк-контроль» очень скоро. Еще мы поздравим одного очень интересного человека с днем рождения, правильно? Расскажем все, что мы думаем о ней.
0: Какие большие планы у завуча школы Маргариты Александровны? Вот хорошо, что в нашем коллективе есть человек, который все помнит и все фиксирует. Вы расписание на следующей неделе уроков составили?
1: Вот я сейчас как раз пойду на небольшой перерывчик, и там разберемся.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
7: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям. Организация перевозок и управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34.
11: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
13: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
14: Это невозможно!
13: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
15: Вечеринка. Ровно в 21:00.
16: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
16: Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Столица уже 10, набираем темп. Первая смена, Ретро FM, любимые хиты, да еще и игры будут. Ух. Смотрит на меня осуждающе. Про новости не сказал. Будут, Вадим Ривман, вот он.
1: Так скажешь, конечно, куда же ты денешься. Расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в российских школах начались последние звонки. Мероприятия будут проходить до конца месяца. Дату и формат каждая школа определяет сама. Обычно в программу входят торжественная линейка, церемония поднятия флага, исполнение гимна России. Ну а выпускные вечера в российских школах, по данным Минпросвещения, пройдут 27 июня. На Северном Кавказе мощный циклон с ливнями и грозами спровоцировал наводнение сразу в нескольких регионах. Так, в Дагестане сложная ситуация в Хасавюртовском районе. Он серьезно пострадал еще во время аномальных мартовских ливней. По всей республике после нового удара стихии нарушено сообщение с 13 населенными пунктами. Сейчас проезд восстановлен. Под водой оказались улицы Махачкалы. Последствия непогоды ликвидируют и в Чечне. Накануне шторм с градом обрушился на Краснодар. Ветер валил деревья, затопил дворы. Похолодание добралось и до центральной России. В столице, по прогнозу, дожди до конца недели, а температура не выше плюс 15. В Саудовскую Аравию прибыли более 1,5 миллиона человек со всего мира для участия в хадже. Это традиционное паломничество к святым местам. Его хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин. Верующие сегодня с заходом солнца начнут отмечать Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения, один из главных в исламе. Он знаменует завершение обрядов хаджа. Принято совершать добрые дела, приглашать как можно больше гостей, угощать всех нуждающихся. Командиром первого полета на Марс станет китайский миллиардер Чун Ван, а об этом заявили в компании SpaceX. Перед полетом на Марс ему предстоит облететь Луну. Правда, ни даты, ни технических подробностей миссии пока не приводятся. Чун Ван разработал собственное программное обеспечение и в 2013-м создал первый в Китае пул по майнингу виртуальной валюты биткоинов. Сегодня его бизнес оценивается в $300 миллионов, а вот личное состояние почти в 1,5 миллиарда. Ну и последняя. 55-летняя учительница из школы Астаны по имени Айгуль сдвинула автобус весом 13,5 тонн на 14 метров. Таким образом, она выполнила требования для регистрации мирового рекорда. Для официальной регистрации достижения автобус предоставил городской автопарк. По словам учительницы, на этот шаг ее вдохновил тренер. Кроме того, она решила установить рекорд, чтобы вдохновить выпускников своей школы и придать им уверенности в будущем. Кстати, в прошлом году Айгуль установила достижение, переместив два тяжелых пикапа общим весом 8 тонн на 57 метров. И еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85,45. А далее первая смена на Ретро FM. Всем хорошего дня.

0: на Ретро-ФМ.
1: А сегодня, кстати, не только последний звонок, да, сегодня еще и день рождения отмечают некоторые любимые нами артисты и миллионами слушателей Ретро-ФМ. Мы обязательно эту тему еще поднимем через несколько минут. Гороскоп вам расскажем, устроим игру «Фейк-контроль», которой вручим либо термокружку, либо сертификат Marketplace.
2: Ну и, конечно, я бы даже сказала, на главное блюдо послушаем нашу классную музыку.
0: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на вторник, на 26 мая. Первая половина дня будет благоприятна для активной и продуктивной работы, а вот взаимодействие с людьми сегодня не принесут ожидаемого удовлетворения, поэтому стоит запастись терпением.
2: Полная совместная работа над задачей даст результаты быстрее, чем в одиночку.
1: Тельцы, напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции.
2: Близнецы, будьте готовы уделить больше внимания детям, сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании.
1: Раки, решение домашней ситуации потребует от вас выдержки, конкретно. Критики и спокойствия.
2: Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов.
1: Девы, импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета.
2: Весы, сегодня важно различить свои истинные желания и то, что реально достижимо сейчас.
1: Скорпионы, работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты.
2: Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным.
1: Козероги, в решении рабочих вопросов вам нужно учитывать не только внешнюю сторону дел, но и эмоциональную составляющую.
2: Водолеи, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт.
1: Рыба этот день расположит к честному осмыслению того, что из текущего периода действительно работает на вас.
2: Все, друзья, уже 10.07 по Москве, вторник. Получается финальная неделя мая. Просыпаемся и бодримся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: На Крисе Ри можно и замечтаться.
1: Конечно. А у меня как раз новостюшечка, подходящая к...
0: Под его песню?
1: К песню Крисис Ри. Криса Ри. This is the road to hell.
0: Прям
1: а знаете,
0: туда?
1: А знаете что, road to hell? А это круглосуточная продуктивность. Потому что психологи сказали, что именно она приводит к депрессии. Предупредила. Говорит, слушайте, ну давайте уже заканчиваем, да, вот это вот успевать все. Превращать отдых в слабость. Занятость – показатель успешности. Вот это стремление быть успешным 24/7. Ребята, да это же прямой путь to hell, выгорание, депрессия.
0: Директор пишет, если ты отключишь телефон и не будешь читать мои сообщения. Ну вот видите,
1: а
0: вообще
1: говори,
0: покоя не дают
1: 24/7. Значит, по словам этого психолога моего любимого,
0: пишу.
1: Мозг не способен долго работать с высокой концентрацией без перерывов, потому что уровень мотивации и удовольствия от жизни упадет. И что мы тогда будем делать?
0: Мой мозг не справляется. Я хочу отдыхать.
1: Можно сказать, мой и Риткин. Ну там
0: в
1: просто скобках, не справляется.
0: Рита тоже солидарна с этим.
1: Да, да. Отправляй.
0: Отправляй, да.
1: Все, мы все, что хотели, сказали.

0: а еще наши сердца. Наши сердца в ее руках, в ее хитах. Сегодня мы признаемся в любви Анжелике Варум. В том числе, потому что у нее сегодня день-то праздничный, да? Именно сегодня она отмечает свой день рождения. Певица, которая у нас ассоциируется с настоящей эстетикой, с нежностью, с женственностью, да? Ее хиты знают наизусть, да, мне кажется, даже не одно поколение. И вообще, когда их слушаешь, как-то становится теплее на душе.
1: Да, мы желаем вам бесконечного вдохновения, крепкого здоровья, семейного тепла,
0: безусловно,
1: той самой семьи, знаете, на которую вообще многие равняются, смотрят, восхищаются, таланта, новых, красивых, творческих историй. Ну и, конечно, пусть всегда звучит любимая музыка вокруг, а каждый день приносит улыбки. С днем рождения!
2: Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Сегодня последний звонок, но далеко не последняя возможность поностальгировать, высказать свое мнение на этот счет и, может быть, повспоминать. Нина пишет: «Эх, последний звонок в СССР редко был просто формальностью. Для многих это был первый настоящий момент расставания со школой, привычным двором, друзьями, учителями. Иногда праздник заканчивался слезами. Да что там иногда? Всегда. Быстрее, чем его официальная часть. Да, Нина, помним и помним, сколько слез было пролито». Так, всех выпускников Олег Елышев поздравляет с праздником. Дальше. Радик пишет: «Доброе. После кафе с классом поехали на озеро. Возвращались пешком, чтобы напоследок наговориться. Домой пришел в 5 утра. Пустота на душе. Но встречаемся. Хотя школа не отпускает до сих пор, делаю уроки с детьми. И вот поздравляем, Радик, ваших детей. Второй класс. Успешно, отлично, молодцы».
2: А вот Ксения пишет: «Лучший день в моей жизни. Последний звонок. Это чувство, что больше никогда, никогда я не пойду в школу».
1: А это ж да. Вот у некоторых, наоборот, вот это счастье. Никогда я вас не увижу. Всех, у кого, да, вот там, может, в школе какие-то проблемки или не очень было. У нас тусовка была такая класс, такой хороший класс, что вот в тот момент, правда, было грустное ощущение, что вот теряешь что-то важное, что-то нужное и людей приятных вокруг.
2: И Александр пишет: «У моего сына Ивана прямо сейчас был последний звонок в 9 классе. Как же быстро летит время. Вроде только сам выпускался, а прошло уже 26 лет. И вот уже сын вступает во взрослую жизнь. События одновременно радостные и грустные. Счастья и удачи тебе, сынок». Александр из Рубцовска нам написал.
1: Присоединяемся к поздравлению. Так, Вадим пишет: «Доброе утро. С теплотой вспоминаю свой выпускной вечер. Это было потрясно. Мы танцевали в конце под переделанную под школу песню Гагарина. Спектакль окончен. Если б я нынешний встретил себя в день выпускного, я бы себе сказал: иди к мечте, дружище. И помни, тебя еще услышат».
2: Ну и все это, я думаю, нужно закончить Виктором, который сказал честно: «Добрый день, я бы сказал себе на выпускном: дорогой, много не пей, упал и хватит».
1: Как золотые слова. Спасибо, мы тему на этом, ну, в прямом эфире завершаем, но в соцсетях можно продолжить обсуждать, может, даже и фоточки кто-то какие-то прикрепит. Все-таки это добрая ностальгия, давайте продолжим обсуждать это и в группе «Размен ВКонтакте», и можно в Максе тоже.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Депутаты на пленарном заседании Госдумы сегодня рассмотрят в первом чтении законопроект о продлении гаражной амнистии на 5 лет. Законопроект внесли в Госдуму в конце февраля. Согласно документу, упрощенный порядок регистрации прав на гаражи и земельные участки под ними коснется только капитальных строений, возведенных ранее 30 декабря 2004 года и не признанных самовольными постройками. В настоящее время срок упрощенного порядка оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены, установлен до 1 сентября этого года. По данным Росреестра, за время действия гаражной амнистии с 1 сентября 2021 года в России зарегистрировано более 746 тысяч объектов. Больше всего гаражей зарегистрировали в Ленинградской, Омской, Московской, Саратовской областях, а также в Тюменской. В Ворошиловском районе Ростова на сутки отключат воду на 18 улицах и в 11 садовых товариществах, а также поселке Верхнетемирницком из-за плановых работ. Отключение продлятся с 9 утра завтрашнего дня до 9 утра 28 мая. Водоснабжение будет прекращено и в администрации Ворошиловского района, а также в 4 торговых центрах и на стадионе «Звездный». В южных регионах России выращивается порядка 70% клубники. В среднем год в России производится до 25 тысяч тонн ягоды. Рынок голубики составляет около 30 тысяч тонн свежей ягоды. По этой позиции страна сильно зависит от импорта. Направление производства ягод – самое перспективное на сегодняшний день в структуре сельского хозяйства. Среднюю себестоимость 1 килограмма клубники на Кубани эксперты оценивают 150 рублей при выращивании ягод на открытом грунте. Региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел в Ростовской области для старшей и специальной возрастных категорий. Об этом сообщает правительство Донского региона. Игра организована в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». На Дону к ней присоединились 106 тысяч молодых семей в возрасте от 7 лет до 21 года. Призовые места заняли команды 61 Русич, Гукова, Ратник 85, Ростов-на-Дону и Патриот, Красносулинский район. В старшей категории специальные спасатели 61 Таганрог, дружина КПК, Константиновский район и Витязи Дона, Новочеркасск. О курсе валют: доллар 71 рубль 55 копеек, единая европейская валюта 85 рублей 45 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
0: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: А есть легкое волнение, если честно. Финальная игра на сегодня, в которой можно заблудиться, где правда, где вымысел. Это фейк-контроль на Ретро-ФМ.
1: Единственное, где мы не сможем заблудиться, так в сертификатах, потому что они у нас есть, и мы их подарим, друзья. У нас 5000 рублей на Marketplace, 3000 рублей. И, конечно, наша любимая термокружка. 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, сыграем.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
4: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут в победе.
2: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17:00, 18+.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
10: Ретро-ФМ 70-е.
2: Ретро-ФМ 80-е.
10: Ретро-ФМ 90-е.
2: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Ретро-ФМ.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: На связь выходит Тула. Галина врывается в эфир. Здравствуйте, Галина.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Новое решительно. По системе пришел, увидел, победил. Забрал сертификат или термокружку. На что настроено?
2: Я на сертификат.
1: Ну, хорошо.
3: Ну, будем бороться.
1: Тогда придется прям угадывать-приугадывать. У нас три темы для вас есть. Кенгуру, арбуз и молния.
2: Ох. Давайте кенгуру.
1: Давайте
3: приняли.
1: Кенгуру обсудим.
3: Ну что же, идем к первому факту. Кенгуру физически не способны двигаться задним ходом. Правда или ложь?
2: Ну, mm.
1: задним ходом. Умеют или нет, как считаете?
3: Надо отвечать.
2: Я думаю, что могут они задним ходом.
3: Угу. И это... На самом деле, они действительно не могут. То есть то, что я сказала, факт правдивый. Потому что из-за крупных задних лап, особого строения коленей суставов и массивного мускулистого хвоста, в общем, это, собственно, легло в основу национальной символики. Кенгуру изображен на гербе Австралии как символ движения только вперед.
1: Да-да-да. Теперь номер два. Максимальная скорость кенгуру 30 км в час. Правда или ложь?
2: Мне кажется, они больше могут бежать.
1: Ну,
2: быстрее.
1: Вам не одно и так кажется. Действительно, это неправда, потому что до 70 км в час
3: вот
1: развивает скорость.
3: Лапищами.
1: Конечно, там такие качки.
3: Так, новость, которую я не хочу читать, но меня заставили. Мясо кенгуру считают более полезным, чем свинина или говядина, не жуй. Правда или нет?
1: Пробовал.
3: Правда?
1: Да, в Австралии.
3: Ужасный человек.
1: Ну, так себе, кстати, никому не рекомендую.
3: Что скажете? Правда или нет?
2: Более полезно, чем свинина или говядина.
3: Да.
1: 3, 2, 1. Надо решаться.
2: Я думаю, что нет.
3: А на самом деле это правда. Из-за низкого содержания в нем жира, но мы все еще не рекомендуем есть мясо кенгуру. Пусть лучше бегают себе и становятся символом хорошим.
1: Да знаешь, их там сколько, просто там, да. Там их проще разводить.
3: Короче, у нас один из трех, это прекрасно. Это у нас термокружка получается.
1: Да. Ну что, тема была непростой. Тема была увлекательная. Из трех фактов вы разгадали один про скорость, а потому фирменный приз термокружка от Retro FM отправляется уже в Тулу. Не самовар, а термокружка. Да, теперь мы так будем про Тулу говорить.
3: Все верно.
1: Что ж, давайте к хитам вернемся. Соскучились прям.

0: Знаешь, о чем я подумал, Маргарита? Вот под Стинга Englishman in New York приятно проводить время с командой Retro-FM.
1: Согласна.
0: Так давно мы не видели Олега Орлова, а тут он пришел, и сразу настроение
1: да
0: хорошее.
1: Вообще, вот это даже тю-рю-рю-рю-рю-рю, это на самом деле я играла. Что типа, ну я радовалась, что Олег пришел. Вот,
0: и... Соскучились мы по коллеге, по нашему разговору, в конце концов, по спортивным обсуждениям. Эх, нам-то всегда было что обсудить.
1: А сейчас нам точно будет что обсудить.
0: Да, вам будет еще и что послушать. Олег вам подготовил самые лучшие хиты, проверенные временем, и продолжит эфир Retro-FM. А мы, первая смена, к вам тоже обязательно вернемся. Но уже завтра, в среду, в 7.00, место встречи изменить нельзя. Ну, а всех выпускников еще раз поздравляем. Последний звонок, погуляйте как следует. Да, ну и помните, да, это только один из двух праздников. Еще на июнь. Силу оставьте.
2: Retro-FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок «Казачий», павильон 25.
2: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
6: Это невозможно!
2: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
7: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Пирожные «Мочи» в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай «Мочи».
9: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мега».
2: Retro-FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Благоухает, как в раю, а пламенем пылает адским. Так иной раз можно описать отношения некоторых пар, которые несколько раз на дню и поругаются, и помирятся. У героев этой песни хоть и возникают вопросы друг к другу, но в общем и целом тишь да гладь, а все благодаря большой и чистой любви. Альбана и Рамина Пауэр на Ретро FM в 11:15 по московскому времени. Далее будем подпевать Николаю Трубачу и Мадонне. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Хорошего дня, друзья.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы.
6: Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Кино с 28 мая.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х, непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

0: Дым над водой группы, группы Deep Purple для кого-то словно напоминание о майских шашлыках на даче, а для кого-то просто любимая мелодия, выходящая за временные рамки. Ну, кстати, о времени, друзья, 11:30 в столице. Самое время послушать новости на Ретро-ФМ. Приветствуем в студии Дмитрия Королева.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Недвижимость по биометрии. С 1 июля россияне смогут купить квартиру или дом в другом городе без личной поездки. Как пишет РИА Новости, для оформления понадобятся электронные документы, усиленные электронные подписи, подтвержденные биометрией. При этом подготовиться нужно заранее. Например, биометрию оформляют при личном посещении банка. Ну, введение в первую очередь коснется стандартных процессов на первичном рынке и в ипотеке. Власти пока не приняли решение по запрету полетов малой авиации. Вопрос обсуждают Минтранс, Росавиация и Минобороны. Как пишет Коммерсант, накануне Ассоциация владельцев воздушных судов и пилотов сообщила, что с 1 июня из-за атак беспилотников в Подмосковье будут запрещены полеты гражданских воздушных судов на высоте до 5100 метров. Но это не распространяется на регулярные чартерные рейсы и санавиацию. Отмечалось, в случае принятия мера затронет до 1000 пилотов и несколько десятков летных школ и аэроклубов, которым грозит банкротство. Упомянутые ранее ведомства ситуацию не комментировали. Японская делегация, сформированная из представителей Министерства экономики и МИД страны, прибыла с официальным визитом в Россию. Запланированы переговоры на правительственном уровне. Продолжительность визита составит несколько дней. При этом, как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, взаимодействие осуществляется исключительно на межправительственном уровне, без участия администрации президента. В Россию из Республики Корея вернулись школьники, которые победили на Азиатской олимпиаде по физике. Наша сборная завоевала 8 медалей, 4 золота и столько же серебра. В общекомандном зачете россияне вошли в пятерку лучших стран. К этой олимпиаде дети готовились 2 года. И отмечается, Азиатская олимпиада по физике считается одним из самых сложных состязаний подобного рода. В ней участвовали более 200 школьников из 27 стран. Ну а в Калининграде сегодня разыграют 6 комплектов наград. Там стартовали российско-китайские молодежные летние игры. Соревнования собрали 700 молодых спортсменов из 2 стран. Чтобы обеспечить достойные условия для состязаний, задействовали сразу несколько спортивных площадок в разных городах региона. И о валюте на этот вторник. Доллар сегодня 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: О том, какое сильное желание упасть со звезд прямо в объятия любимой девушки, может завладеть обычным парнем. Группа Simply Red на Red FM, кстати, свое название. Эта британская группа получила благодаря цвету волос ее лидера Мика Хакнелла. «Рыжий, просто рыжий», — ответил Хакнелл менеджеру местного одного клуба, который спрашивал, как называется его группа. Так на афише, рекламирующей концерты, появилась Simply Red, просто рыжий, вместо Red, как команда рыжеволосого Майкла называлась изначально.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
5: Окошкина.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
8: Вечеринка.
9: Ровно в 21.00.
10: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
12: Вечеринка Retro FM.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Хорошо быть молодым, свободным, одиноким, как герои этой песни Бонни М, что звучит на Ретро FM. Перед тобой еще вся жизнь впереди, еще столько возможностей сделать правильный выбор и возможности исправить что-то, если выбор оказался не тем, что был нужен. Ну, главное, сильно не увлекаться работой над ошибками, которая может вырасти в жизненное хобби. Меня зовут Олег Орлов. Удачи во всех делах вам, друзья. Бодримся под отличную музыку, что продолжит звучать на Ретро FM уже в следующем часе в столице без 5:12.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
7: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные дни еще будут поверить.
2: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
13: Спонсор часа ООО «Автопарк».
14: Автосалон «Амода Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. Честь открытия. Выгодные условия на приобретение нового «Амода C5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни – 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте

0: Новый Омода C5. Сокол Моторс. Аксайский проспект 13. Омода C5. Сокол Моторс.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.

0: Ритмичная, жизнеутверждающая песня Игоря Саруханова и группы «Круг» вроде бы и заставляет невольно оглянуться назад, посмотреть, что там было за пройденным поворотом, но в то же время призывает с оптимизмом вглядываться вперед. Что там ждет впереди? Конечно же, все самое лучшее. Далее на Ретро-ФМ верные друзья Роксет и Тони Эспозито, 12:16. Столица. Меня зовут Олег Орлов. Доброго дня.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Что произошло-то?
4: Ну, очень странная история.
5: Все именно то.
4: Чего?
6: Опаньки.
5: Чем кажется.
3: Свидетели есть.
4: Версии нет.
5: Чувство правды.
7: А что это вы тут вынюхиваете, а?
8: Так работа у меня такая.
5: Новые серии.
4: Это не улики.
9: Это аргумент.
5: В пятницу в 18:10.
4: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
5: Вечерний детектив.
10: Пользуется таким успехом у женщин.
5: На канале ТВ-центр.
11: Узнаешь много интересного.
12: Возрастное ограничение 16+.
13: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
14: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
15: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
16: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
17: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
18: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
19: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
0: Ретро

0: Как же нам иной раз хочется отдохнуть от взрослой жизни, вернуться в детство. Да, увы, поезд ушел. А сейчас детство буквально уходит от выпускников школ. Последние звонки в эти дни звенят для старшеклассников. Удачи вам, друзья, во взрослой жизни. И не забывайте свои школьные годы.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Минпромторг, МВД, Институт НАМИ в течение года должны разработать требования безопасности к беспилотным автомобилям и отчитаться об этом правительству. Это предполагает принятый Кабмином план. В числе запланированных мероприятий – разработка требований безопасности к высокоавтоматизированному транспорту. В их числе необходимы набор данных о его состоянии в момент сбоя или аварии. Кроме того, предполагается обязательно оснащать такие автомобили бортовым устройством записи информации. Доклад от Минпромторга, МВД и профильного института НАМИ правительство ожидает уже в этом году. Жители центра Ростова останутся без горячей воды на 2 недели. Об этом предупредила региональный министр ЖКХ Антонина Пшеничная. Период отключения пройдет с 28 мая по 10 июня. Без горячей воды останутся дома в Ворошиловском районе, Комарова, Королева, Космонавтов. Причиной временных мер станет проведение планово-предупредительных работ на объектах теплоснабжения. В Ростове временно закроют движение через железнодорожный переезд на улице Мечникова. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ. Как сообщили в СКЖД, движение через переезд 1221 километр будет полностью закрыто завтра с 9 утра до 3 дня. Водителям рекомендуют заранее продумывать маршрут и учитывать возможные заторы в районе проведения работ. Средний чек покупки на автозаправочных станциях в Ростовской области в период майских праздников составил 1200 рублей, что на 13% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Число покупок на АЗС выросло на 6%. Средний чек в заведениях общепита на Дону за отчетный период составил 1500 рублей, что на 10% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Число покупок снизилось на 13%. По мнению экспертов аналитического центра, на майских праздниках на АЗС стали тратить больше, что было связано с предпочтением поездок на автомобиле на фоне ограничений по другим видам транспортного сообщения. В России 5-й год подряд растет спрос на секонд-хенд. Последний опрос показал, что сегодня уже 40% россиян готовы перейти на покупку одежды в секонд-хендах. Каждый 5-й объясняет это высокими ценами на новую одежду. Почти каждый 3-й уверен, что старая одежда и обувь лучше по качеству, чем современные аналоги. О курсе валют: доллар 71 рубль 55 копеек, единая европейская валюта 85 рублей 45 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вечер, конечно, очень приятное, расслабляющее время суток, особенно такой вот розовый, как в песне «Ласкового мая». А вы попробуйте получить удовольствие и радость от утра. Включайте завтра утром «Ретро-ФМ» и слушайте утреннее шоу «Первая смена». Каждое буднее утро для вас игры с крутыми призами. Самые свежие новости, темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите «Первую смену». Завтра с 7 до 11 здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru.
5: Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3552.
7: Окошкина.
8: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307 80 30. 307 80 30.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
11: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
12: Это невозможно!
11: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Так шутят в определенных кругах. Если вы думаете, что в каждом человеке можно найти что-то хорошее, значит, вы никогда не работали в отделе кадров. В минувшие выходные, кстати, отмечался один из двух дней кадровика, с чем мы всех причастных и поздравляем. А хорошо, между прочим, иметь сразу два профессиональных праздника. Пусть и неофициальных. Один в октябре, а другой в мае. В Москве без пяти час. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю хорошего дня и успешных дел под музыку Retro FM.

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
9: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
10: 15+.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Бывает так, что душа не лежит к человеку, а тело запросто, о чем и спеть не грех. Что и делают Дитер Болин и группа блюсистов на Ретро FM в 13.15 по Москве. Ну а далее бодрить своими лучшими песнями нас будут Дона Саммер, Шура и Белинда Карлайл. Меня зовут Олег Орлов. Отличного настроения всем!

0: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
1: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
2: Блин, я выполнил свою миссию.
1: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
2: Ну, здесь прям на пятерку сплелся.
0: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Сон, как известно, делится на медленную и быструю фазы. Во время второй многие еще умудряются работать. Да не ведет вас в легкий транс, товарищи работающие, этот хит Донна Саммер, что звучит на Ретро FM. Ясного сознания вам, друзья, и бодрости на рабочих местах. В Москве 13.30. С новостями на Ретро FM нас продолжает знакомить Дмитрий Королев. День добрый.
1: Приветствую, Олег. Здравствуйте, друзья. У выпускников должна быть возможность пересдать несколько предметов на ЕГЭ. С предложением выступил вице-спикер Нижней палаты парламента Борис Чернышов. Сейчас школьник может повторно сдать только один экзамен по своему выбору. Депутат считает, что действующее правило нужно расширить, но число попыток все равно должно оставаться ограниченным. По словам Чернышова, один неудачный день не должен перечеркивать годы учебы школьника и ставить крест на его будущем. В парламенте Болгарии обсуждаются снятие всех санкций с Россией и возможное налаживание отношений. Об этом заявил депутат болгарского парламента Ангел Георгиев. По его словам, которые приводит ТАСС, партия «Возрождение», в частности, предложила отменить ограничения на российское топливо, энергетические санкции, а также ограничительные меры на обслуживание самолетов МиГ-29. Георгиев отметил, что имеющиеся у Болгарии истребители нуждаются в замене двигателей, и заниматься этим должны российские компании. Власти Ирана подтвердили, что планируют восстановить доступ к интернету в стране. В правительстве уточнили, президент Масуд Пезешкиан уже дал соответствующее распоряжение. По данным службы мониторинга, интернета в Иране нет 87 дней подряд. Власти блокировали доступ к нему во время январских антиправительственных протестов. Ограничения возобновили после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля, но жители страны имели доступ только к внутренним государственным платформам. Проведение около 30 экспериментов запланированы на российской орбитальной станции по запросу различных институтов Академии наук. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он выразил уверенность, что вместе с РАН удастся обеспечить России лидерство по ряду направлений от космической науки до освоения Луны и дальнего космоса. Тем временем российские ученые выявили новый сорт картофеля. Он обладает высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Об этом заявил президент Российской Академии наук Геннадий Красников. Он уточнил, картофель получил название «Альфа», и вкус у него отличный. Этот сорт предлагается выращивать в центральном регионе России. Ну а ранее специалисты вывели сорт картофеля для производства чипсов. Он менее вреден для здоровья. Появились и сорта, которые не боятся заморозков и засухи. И о валюте на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85,45. Пока все. А далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: Хоть и говорят, что жизнь — это бой, но порой его нужно вести гибко, легко и непринужденно, с улыбкой на лице, подпевая какую-нибудь любимую песню. И обязательно верить в хорошее и надеяться на лучшее, что дает нам полное право, например, наступающее буквально через несколько дней календарное лето. А отличная музыка этому только способствует. Элтон Джон на Red FM в 13:42 по Москве.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: В Ростове плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсейдон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
7: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные дни еще будут, поверь.
2: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина. Вечеринка. Ретро-ФМ.
12: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
2: Лучшие танцевальные хиты.
12: В неповторимом миксе.
13: За 4 моря. За 4 солнца.
2: Каждый день ровно в 21.00.
11: Вечеринка.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Те, кому всегда 18, говорят, что старые записи не только успокаивают душу взрослого человека, некоторые еще и в души молодых западают. Ну, согласитесь, так оно и есть ведь. С нами лучшая музыка последних десятилетий, дуэт Пола Маккартни с Майклом Джексоном, в частности, на финише этого часа на Ретро FM. В Москве без 4 минут 2. Меня зовут Олег Орлов. Всех приглашаю на Филичиту, друзья. Час приветов и поздравлений. Уже скоро.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
5: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
6: Одно из старейших учебных заведений Юга России, Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34. 8 863 333 28 34.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу

0: Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем Телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Ретро FM и запускайте Радио Хаб.

Всех приветствую, меня зовут Олег Орлов. Целый час мы посвятим пожеланиям, приветам, поздравлениям, которых, уверен, будет очень много сегодня. Впрочем, как и всегда, да, собственно, они уже есть, вижу, как полетели в сторону нашей студии. Напомню, телефон 232-4883, код Москвы 495, работает смс-портал, короткий номер 5533. Не забывайте, что короткое сообщение ваше должно начинаться со слова RetroFM, адрес электронной почты felicita@retrofm.ru. Сообщение можно оставить на нашем сайте, если найдете специальную кнопочку. И, конечно же, друзья, не забываем про мессенджеры. Ну что, поехали?

0: Всем романтикам немного романтики от группы Bad Boys Blue. Феличите на Ретро FM. Ну что, вот они ваши первые приветы, первые поздравления на сегодня. От Антона Васильева привет Ретро FM, привет Феличита. Хочу передать всем родным своим большой привет, особенно моей сестре Маргарите Васильевой. И всем желаю хорошего настроения. Далее. Ретро FM, привет. Передайте, пожалуйста, поздравления в любимый город Казань. Сегодня исполняется 46 лет нашему замечательному коллеге Ильнару. Дорогой Ильнар, от всего дружного коллектива домашней столовой поздравляем тебя с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, семейного уюта, счастья и отличного настроения под любимые хиты. Пусть в жизни все удается легко. Добрый день, любимое радио, Ретро FM, отличного позитива всем ведущим Ретро FM, особенно вам, Олег Орлов. Спасибо большое, говорю я Марату, автору этого сообщения. В этот замечательный день хочется поздравить дочку Самиру. Дорогая наша доченька, поздравляем тебя с последним звонком. Пусть впереди тебя ждут только радостные, светлые моменты, новые открытия и достижения. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и верных друзей. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню. Твои папа Марат, мама Лира, город Чистополь, Республика Татарстан. Так, еще одно сообщение. Дорогой Ретро FM, с вашей помощью хочу поздравить своего младшего сына Илью с последним звонком. Пожелать отлично сдать ЕГЭ. И пусть взрослая жизнь подарит всем выпускникам много радости и счастья. Подписалась Оксана под этим текстом. Вы знаете, я думаю, что не стоит ждать обязательных подарков от взрослой жизни. Подарки делают родители, близкие люди, а жизнь после школы цена тем, что преподает хорошие уроки, которые надо хорошо усвоить. Как бы то ни было, всех старшеклассников, их родителей с последним звонком и правильных шагов в самостоятельной жизни всем, кто в этом году заканчивает школу. А с приятными воспоминаниями о школьных годах всегда готова помочь Ретро FM.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Продолжается Филичита на Ретро-ФМ. Набирает обороты, я бы даже сказал. Здесь звучит ваша любимая музыка, здесь передаются приветы и поздравления. А вот они, кстати. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу передать привет Дмитрию Лысенко. Оставайся всегда таким же добрым. Твоя Иринка из Курска. Поставьте что-нибудь про любовь. Ну, собственно, только что для вас. Про любовь. На итальянском. Пел Пупо. Доброго денечка. Прошу поздравить моего замечательного мужа Павла Корнева из города Иваново с вчерашним днем рождения. Крепкого тебе здоровья. Жена Ирина подписалась. Добрый день всему коллективу вашей радиостанции. Хочу передать привет своей любимой жене Дубининой Светлане, с которой мы сейчас едем под музыку Ретро-ФМ домой в Орехово-Зуево. Очень ее люблю и всегда буду любить. Заранее благодарю. Подпись Алексей.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Вижу, вижу сообщения ваши, друзья. Я не забыл о них, помню. Добрый день, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, мою тезку и прекрасную девушку Катюшу Дербенёву с днем рождения от нашей группы магистров психосоматики и от меня, Екатерины Румянцевой. Поздравили, идем дальше. Привет, Калечта. Я передаю привет любимому сыну Богдану, который едет в армию. Легкой службы, сынок. Отслужи достойно, береги себя. Буду ждать каждый день. Твоя мама. Алена подписалась. Так, смс-ки. Привет. Хочу пожелать здоровья Елене Олеговне Малышевой, коллега Эльвира из Красногорска. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, моего племянника Шишкина Романа с последним звонком. Желаю ему успехов во всех начинаниях, легких экзаменов и отличных оценок. Мы тебя любим и верим. Подпись Марина. Здравствуйте, любимое радио. Хочу поздравить всех Юрочек с именинами. Ну и, конечно же, нашего самого главного Юрочку Гурьянова. Отличного вам отдыха, мы вас очень ждем. Ленуся из города Киров. Ленусь, дайте человеку отдохнуть, пусть наберется сил. В понедельник вы его обязательно услышите, обещаю. Ну, а я вновь увидел, сколько за эти пару минут сообщений набежало от вас. Пошел разгребать. Скоро продолжим. Это Феличита здесь, на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте «Альфа-банка» и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
9: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Эх, вот так бы жизнь складывалась для всех, с такой же легкостью, с какой герой этой песни танцует степ. Фелечта на Ретро-ФМ продолжается, друзья, а вновь к вашим сообщениям. Возвращаемся. Весь договорной отдел ГЭХ-закупки от всей души поздравляет с днем рождения Филимонова Александра. Пусть мечты не ждут разрешения, пусть они просто случаются, как все лучшее, что происходит в жизни. Присоединяемся. Привет, Ретро-ФМ, привет, Фелечта. У нас в Рязани пасмурно, но хочу, чтобы никто не грустил. Передаю всем родным, папе, маме, брату, бабушке и дедушке привет, особенно моей сестре Маргарите Васильевой. Всем желаю хорошего настроения. Не грустите, больше веселья. Далее от Романа Бурова. Очень хорошее напутственное послание выпускникам. Ретро-ФМ, добрый день. В этот пасмурный дождливый день передаю огромный привет своему любимому городу Северодвинску. Всем выпускникам школ, которые сегодня отмечают свой праздник, последний звонок. Ребят, сегодня для вас звучит последний звонок. Вы прощаетесь со школой и вступаете в новую, пока еще неизведанную жизнь. Желаю успешно сдать экзамены и найти свое призвание в жизни. Слушайте свое сердце. Пусть вам сопутствует удача и успех. Всем успешно сегодня погулять в парке под музыку любимой радиостанции Ретро-ФМ. Категорически поддерживаю. Далее. Добрый день, Ретро-ФМ. Привет моим любимкам, мужу Андрюшке и сыну Николаю от Виолы из города Омск. Привет, Ретро-ФМ. Моей любимой жене Оксане. Я передаю привет. Она сейчас высаживает капусту. Вот сейчас закончим и будем жарить шашлык, пишет Виталий. Добрый день вам из Ростова-на-Дону от Евгения Федотова. Просто передайте всем жителям Ростова, который слушает ваше радио, привет. Погода у нас сегодня начинает меняться. Обещают дожди и грозы. Поставьте какую-нибудь веселую солнечную песенку. Евгений из Ростова-на-Дону. Такая подпись стоит под этим сообщением. У нас очень много веселого, хорошего, доброго. Обязательно что-нибудь услышите. Пару смс-ок еще зачитаю. От Ивана. Дорогой Ретро-ФМ, хочу передать привет прекрасным работницам бухгалтерии ООО «Планета Медиа» из Благовещенска, что в Амурской области у нас сейчас очень ясная погода, хоть и ветер, поэтому жду всех слушателей радио к нам в гости в Благовещенск смотреть поющие фонтаны и гулять по прекрасной набережной с видом на Китай. А вот из города Златоуст поздравляю самого лучшего человека на земле, моего мужа Зацепина Владимира Петровича с днем рождения. Его жена Зацепина Лариса.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Моя звездочка, ягодка, рыбка, зубки, жемчуг, а губки, коралл, хороши так же грудь и лыб.

Продолжается Феличита, продолжаю зачитывать ваши приветы, поздравления. Екатерина Крайнюк пишет: «Ретро ФМ, поздравьте, пожалуйста, нашу любимую маму и жену, игумнову Елену Николаевну, с наступившим днем рождения. Мы тебя очень любим и ценим. Муж Василий и дочка Екатерина из Евпатории». Из Москвы сообщение: «Передайте, пожалуйста, привет Ксюне. Ксюша, держи хвост пистолетом. Передайте привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. Всем желаю хорошего завершения мая». Подпись Константин. «Поздравляю свою доченьку Анечку, ее мужа Сеню с днем свадьбы. Вчера родилась новая семья Миловых. Это была лучшая свадьба. Мы безумно счастливы и рады за них. Берегите любовь». Мама Зоя подписалась. «Здравствуйте, хочу поздравить с днем рождения любимую подругу и коллегу Кукарека Ирину Анатольевну и пожелать ей здоровья, оптимизма, много сил и хорошего настроения». Поздравляет Надежда. Ну а мы присоединяемся. Хорошую, веселую, бодрую песню посвящаем.

0: Слушайте, ну, если кому-то снятся острова, значит, на них надо обязательно побывать. Рано или поздно. Кто там строит планы на будущее, планы на лето? Включайте в список пожеланий. Ну, а теперь о ваших пожеланиях, о добрых словах, о приветственных речах. Добрый день, Кличта. Передаю привет в Тамбов своим родным, мужу Павлу, сыну Кириллу. Сегодня последний звонок. Удачи на экзаменах, сынок. Люблю тебя очень. Своим девчонкам младшим Аглае и Агате привет тоже. Их сильно люблю. Мама Лена подписалась. Так, далее Мусатова Алла передает привет своему любимому мужу Саше. Сашуля, не скучай, я завтра приеду и сварю харчо. Ах, как аппетитно. Привет, Ретро-ФМ, хочу передать привет своим девчонкам Елене и Ларисе и пожелать нам хорошего отдыха и удачного улова, так как мы находимся на рыбалке на Каме. Инна из Ижевска. Рыбалка на Каме! Где моя удочка? Когда там у меня отпуск? Не скоро еще. Добрый день, Ретро-ФМ. Передайте привет моей мамочке. Ее зовут Любовь Михайловна. Она живет в Истре, Московской области. Мамочка, я тебя люблю. Будь здорова, береги себя. Хорошего тебе настроения на весь день. Целую в щечку. Твоя доченька Валерия из Нахабино. Добрый день. Вышла на работу в аэропорт. Буду чинить самолеты. Наше сердечко выпрыгивает из груди. Очень волнительно. Хочу передать привет своей маме Баклановой Екатерине. Всем улыбок желает Варвара. Продолжаем улыбаться под любимой песней в Филичте на Ретро-ФМ уже очень скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Felicita. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542.
9: Окошкина.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 80-е. 15+. Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Красивая песня для красивого человека звучит. Добрый день, мое любимое радио. У меня сегодня день рождения. Поздравьте меня, пожалуйста, просит Анюта из Брянска. Аня, Анна, от всей души поздравляем. Всех благ желаем. Только счастья и крепкого здоровья. Привет, РетроФМ. Хочу передать приветик Виктору и Люсьен из Павловского посада. Елена просит. Здравствуйте, РетроФМ. Скажите, пожалуйста, Яне из Орехово-Зуево, что она лучшая, просит Дмитрий. Сказал. А вы при встрече обязательно ей повторите это. Привет от Инны Владимировны для сотрудников Рослесинфорга. Хорошего дня и настроения нашей организации, даже несмотря на то, какая погода на улице. Да нормальная погода. Солнышко периодически выглядывает. Зато от жары можно отдохнуть немного. Хотя бы несколько дней, учитывая, что совсем скоро лето.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Ну, реальность, которая поется в этой песне, такова, что нам пора закругляться. Впрочем, еще несколько сообщений успею озвучить. Добрый день, Ретро-ФМ. Передаю привет всем из компании Global Pack, Павловский Посад. Вы замечательные ребята. Хорошего дня, отличного настроения. Поздравьте, пожалуйста, меня с наступившим 50-летием, просит Люся. Поздравляем от всей души. Поздравьте, пожалуйста, Константина Кутузова с замечательным днем. От всех учеников 11-го Б-класса поселка Белозерский, просит Николай. Дорогое радио, хочу поздравить свою доченьку с окончанием школы. Это у нас самое лучшее. София Братковская. Привет всем, а особенно привет всем из нашего города Ногинска от Вероники. Привет от передаю Веронике и Сергею. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Евгений Шипко из Краснодара. Поздравляю свою супругу Светлану с днем рождения. Девочка моя, благодарен судьбе, что мы встретились и счастливы. С днем рождения, любимая. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, мою сестру Артамонову Людмилу из Дзержинска. С днем рождения, здоровья. А мы ее очень любим. Моего внука Гришу с окончанием 7 класса. Пусть у него все получится в учебе и в футболе. Всех выпускников с последним звонком, особенно сына Лешу из Череповца от Анны. Всем из Тамбова привет. Поздравления. Поздравляю свою дочь, выпускницу 11 класса Новоалиадинской школы, Стромову Анастасию с последним звонком. Успехов тебе. Любим. Мама Алена, папа Максим, сестра Дарья. Передайте, пожалуйста, привет моим коллегам Сучилиной Надежде и Рязанцевой Софье. Хорошего дня и настроения Татьяны из Токаревки. А вот из Казани письмо. Дорогие выпускники, последний звонок. Не прощание со школой, а начало новой удивительной дороги взросления. За вашими плечами годы открытий, дружбы, первых побед и важных уроков. Пусть все полученные знания помогут уверенно идти вперед, а мечты исполнятся. Вот на этой ноте и завершаем сегодняшнюю филичту, друзья.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
3: Реклама.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
6: Это невозможно!
4: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
7: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: 15.01 в столице на Ретро ФМ. Впереди Яки Да, Сиси Кейчи и песни из «Кавказской пленницы».
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.

0: Да какой уж холидей, вторник на дворе, друзья. Ну, впрочем, один на праздник нас действительно впереди замаячил. День России, 12 июня. Мне и по этому поводу у нас даже будет 3 дня подряд выходных, так что готовимся. 15:17 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Глория Гейнер, группа «Високосный год» и «Ламбада».
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
4: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: В кино с 28 мая.
6: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
6: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
4: Категория 18+.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Ну что, друзья, дожили. Вот пошел град уже в Москве после 30-градусной жары на прошлой неделе. В конце мая вообще, говорят, снег выпадет. Ну, как говорится, вернее, поет в этой песне Глория Гейнер, переживем. Что еще остается делать? В Москве половина четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Минцифры не планируют вводить плату за регистрацию устройств в единой базе IMEI, то есть уникальных идентификационных номеров всех мобильных телефонов россиян. Само же ее создание обсуждается в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Об этом сообщили в министерстве. Как пишет Коммерсант, обсуждается возможность привязки сим-карты к конкретной IMEI, из-за чего она не сможет работать в другом устройстве, например, в беспилотниках. Интернет во всех российских поездах появится к 2028 году. О таких планах рассказали в федеральной пассажирской компании. Сейчас уже ведется планомерная работа по оснащению подвижного состава возможностью выхода в сеть. В конце этого года компания начнет тестирование абонентского терминала, а в 2027 проведет тестовую опытную эксплуатацию. Единый порядок адаптации для новых детей необходимо ввести в российских садиках. Такую инициативу депутаты Госдумы направили в Минпросвещение. Они предлагают ребенка сначала знакомить с садом, затем постепенно увеличивать время в группе. Для родителей могут предусмотреть консультации воспитателя и педагога-психолога. Парламентарии отмечают, что это позволит, в частности, снизить число конфликтных ситуаций между семьями и дошкольными организациями и помочь воспитателям лучше учитывать особенности ребенка. По всей стране начались массовые проверки любителей шашлыка. За нарушения, за которые можно получить крупный штраф, все чаще ловят во дворах. Пикник возле жилых домов запрещен. Он может закончиться не только штрафом до 20 тысяч рублей, но и уголовным делом. Даже на даче мангал должен стоять минимум в 15 метрах от построек, а рядом не должно быть ничего легко воспламеняющегося. Безопасный и правильный шашлык только в специально оборудованных зонах. Таиланд, Китай, Вьетнам, Турция и Египет. Ассоциация туроператоров назвала 5 популярных стран, где россияне могут платить по QR-коду. В списке также есть и некоторые государства СНГ. По данным АТОР, в ряде стран такие платежи интегрируются через приложения российских банков и позволяют автоматически конвертировать валюту при оплате. В частности, в Таиланде и Китае QR-коды уже широко используются в торговле и сфере услуг, включая магазины, кафе и транспорт. Ну и, кстати, о валюте. На этот вторник доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Одни люди просыпаются по утрам, чтобы начинать великие дела. Другие, чтобы начинать мелкие дела. Третьи, чтобы вообще ничего не начинать. Но, вы знаете, всех их объединяет одно. Все они слушают первую смену на Ретро-ФМ. Собственно, завтра с 7 до 11 вас, как всегда, будут ждать игры с классными подарками. Самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и любимая музыка. Ведущие Саш Светлова и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
7: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.

Я был не нужен никому, и по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Победитель получает все. Нетривиальная мысль, высказанная к тому же в нетривиальной форме. На форме песни, как вы понимаете. Друзья, это квартет Абба со своим суперхитом. Впрочем, у них каждая песня настоящий суперхит. 15:56 столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Ретро-ФМ.
2: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
9: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
10: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
11: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
13: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
14: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

0: А мне кажется, тут не надо стесняться, друзья. Ну, если хочется, чтобы приходила не только во сне, мне кажется, надо к ней подойти самостоятельно и сказать незнакомку: ты давай это, заходи. Может быть, ей даже понравится такая идея, а? Кто ее знает, эту незнакомку. 16 часов и 16 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM Юрий Антонов и Стинг. Совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплелся.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
9: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
14: Круглосуточные без рекламы.
13: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 12+.

0: А все хорошее и есть любимая музыка Ретрефм. Это Юрий Антонов в половине пятого. С новостями у нас Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Владимир Путин начнет государственный визит в Казахстан завтра вечером. Сообщение с президентом Касым Жамратом Такаевым. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что это очень важное общение, к которому велась серьезная подготовка. Российский лидер пробудет в Астане с 27 по 29 мая в программе обсуждения стратегического партнерства и перспектив торговли, которая к концу года может достичь 30 миллиардов долларов. 28 мая президенты примут участие в Евразийском экономическом форуме, а 29-го в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Госдума приняла закон об аресте имущества российских граждан, находящихся за границей. Речь идет о совершивших административные правонарушения против интересов страны. Например, дискредитация вооруженных сил России, призывы к введению санкций, пропаганда нацистской символики и распространение экстремистских материалов. Арестовать могут не только недвижимость, но и деньги на банковских счетах. Стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа. Закон вступает в силу с 1 сентября. Сегодня назначен новый заместитель министра внутренних дел. Им стал генерал-майор полиции Алексей Макаров. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев. Макаров будет курировать ряд ключевых направлений в работе ведомства. Подробности о его полномочиях и причине кадровых перестановок пока не раскрываются. Президент РАН Геннадий Красников назвал сроки появления в школах новых единых учебников по естественным наукам. Учебники по физике, химии, биологии для старших классов поступят в школы в сентябре следующего года, а по математике, информатике и остальным предметам в сентябре 28-го. Авторские коллективы уже сформированы, их возглавляют академики. Задача — обеспечить согласованность между предметами, а также провести экспертизу с участием детских врачей и психологов. Мужской костюм на выпускной в этом сезоне стал долгосрочной инвестицией в гардероб. Его элементы должны легко вписываться в повседневную жизнь. Стилисты советуют не покупать костюм ради одного вечера, а выбирать вещи, которые пригодятся и после праздника. Если бюджет ограничен, достаточно классических черных брюк и белой рубашки, а добавить стиль можно подтяжками, жилетом или ярким шейным платком. Главный хит сезона — это галстук, который может быть самостоятельным акцентом и полностью отличаться по цвету от костюма. Современная молодежь практически не носит галстуки, так что выпускной – отличный повод поиграть во взрослых. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 71 рубль и 55 копеек. Евро – 85 рублей и 45 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: так надо. Последние звонки сегодня звучат по всей стране. Ну и мы, собственно, RetroFM поздравляет всех выпускников, их родителей, конечно, ну и учителей. Окончен школьный роман. Это по Наталье Штурм. У нас уже была только что, а совсем скоро Bad Boys Blue, ансамбль «Синие птицы» и дуэт «Roxette» в Москве. 16 часов и 42 минуты.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
3: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.

0: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
4: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг» 0+.
6: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина!
10: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
11: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

Тебя считал я некрасивой, толкнуть старался на катке. Теперь сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске.

0: Ох уж мне эти поэты со своими метафорами, аллегориями и гиперболами. Ты всегда в моем разуме, поет Pet Shop Boys. Если представить себе, что это на самом деле так, то пора, знаете ли, к психиатру. Диагноз, как говорится, на лице. 17-16, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Retro FM Blue System Наталья Ветлицкая, Сергей Мазаевым и Рой Орбисон.
1: Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
10: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: В кино с 28 мая.
12: Музыка и танцы, они всех объединяют.
11: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
12: Это универсальный язык.
11: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
13: Категория 18+.
14: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
15: Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
17: Стоп, произошло-то?
18: Ну, очень странная история.
19: Все именно то.
18: Чего?
19: Опаньки. Чем кажется.
17: Свидетели есть.
18: Версии нет.
19: Чувство правды.
20: А что это вы тут вынюхиваете, а?
19: Так работа у меня такая. Новые серии.
18: Это не улики.
19: Это аргумент. В пятницу в 18.10.
18: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
19: Вечерний детектив.
18: Пользуется таким успехом женщин.
19: На канале ТВ-центр.
21: Узнаешь много интересного.
19: Возрастное ограничение 16+.

0: Ну вот если вы думаете, что глядя с утра пораньше в зеркало, вы увидели все ужасы на сегодня, я вас спешу обрадовать, друзья, не все, особенно если вы не поленитесь и найдете прямо сейчас в интернете клип вот на эту песню группы Blue System под названием «Under My Skin». Ну, недаром же критики называли его фильмом ужасов от Дитра Болина.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Увеличение числа отпускных дней не должно приводить к снижению зарплат или росту нагрузки только на работодателей. Об этом News.ru заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он прокомментировал предложение не учитывать выходные дни, которые приходятся на период отпуска. Сейчас минимальная продолжительность оплачиваемого отдыха в России составляет 28 календарных дней. Реконструкцию трассы М4 Дон в Ростовской области завершили более чем на 40%. Как сообщили в госкомпании «Автодор», продолжается расширение трассы до 6 полос движения, а также возведение и реконструкция 20 искусственных сооружений. Их строительная готовность составляет 66%. Наиболее технически завершенными, более 90%, назвали 5 путепроводов. На 939, 969, 990, 993 и 1023 километрах и мост на 1009 километре. Власти Ростова-на-Дону рассматривают два варианта развития городской трамвайной сети. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт». Первый проект предполагает восстановление существующей трамвайной инфраструктуры и ремонт депо на улице 36-я линия. Стоимость работы оценивается в 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Второй вариант предусматривает стыковку действующей сети с трамвайными путями, построенными по концессии в Левенцовке. В этом случае стоимость проекта возрастает до 8 миллиардов рублей. В Ростовской области водители предупредили об ухудшении погодных условий и осложнении дорожной обстановки. По прогнозам синоптиков, до конца суток ожидаются дожди и ухудшение видимости. С наступлением теплого сезона россияне стали на 30% активнее покупать портативную электронику для поездок за город и отдыха на природе. За первые две недели мая продажи умных часов и переносных музыкальных колонок выросли на 72,5% соответственно, относительно такого же периода апреля, выяснили аналитики. Кроме них, одними из главных портативных гаджетов стали умные колонки и беспроводные наушники. И о курсах валют на сегодня. Доллар – 71 рубль 55 копеек, евро – 85 рублей 45 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего вечера.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это все глупость, что женщине столько лет, насколько она выглядит. Женщине столько лет, сколько она говорит. Мужчины, запомните, а лучше запишите. Это Рики Мартин на Ретро FM только что, а уже совсем скоро у нас Патрисия Касс, Владимир Маркин и Смоки в Москве 17:42.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий доктор Келлер. Бесплатная консультация, КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
2: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
13: Вечеринка. Ретро-ФМ.
14: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе. Каждый день
14: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Как начинается одна современная сказка, в жизни каждой флешки наступает тот момент, когда она теряет свой колпачок. Ну, а в жизни каждой девушки наступает такой момент, когда она теряет сердце. Собственно, примерно о таком случае нам и рассказал Патрисия Касс в 17:56 по Москве. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья, с любимой музыкой «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.

0: платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
2: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
3: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
4: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
5: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34.
8: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
9: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой Колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. Кондитерский «Золотой класс».
10: Спонсор часа ООО «Автопарк».
11: Автосалон «Амото Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение нового «Амото C5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый «Амото C5» в «Сокол Моторс». Аксайский проспект 13. «Амото C5». «Сокол Моторс».
12: Ретро FM.

0: После 30-градусной жары в Москве, вот действительно, холоднее и холоднее каждый день. Говорят, даже в конце мая может пойти снег. Ну, может, до этого и не дойдет, будем надеяться. А пока в столице 18-16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ песни из фильма «Москва слезам не верит» группа Maroon 5 и Kim Wild.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда. По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Что произошло-то?
6: Ну, очень странная история.
7: Все именно то.
6: Чего?
7: Опаньки. Чем кажется.
5: Свидетели есть.
6: Версии нет.
7: Чувство правды.
8: А что это вы тут вынюхиваете, а?
9: Так работа у меня такая.
7: Новые серии.
6: Это не улики.
9: Это аргумент.
7: В пятницу в 18.10.
6: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
7: Вечерний детектив.
10: Пользуется таким успехом женщин.
7: На канале ТВ-центр.
9: Узнаешь много интересного.
11: Возрастное ограничение 16+.
12: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
14: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
15: Галя, у нас отмена!
16: Какая еще отмена?
15: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
17: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
18: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.

Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

0: Москву.
1: Говорят, Рональд Рейган посмотрел фильм «Москва слезам не верит» не менее 8 раз перед встречей с Михаилом Горбачевым. Он пытался постичь загадочную русскую душу. Ну, правда, неизвестно, постиг он ее в итоге или нет.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Предел роста цен при обучении в вузах нужно установить в соответствии с официальной инфляцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инициативу депутатов Госдумы. Кроме того, парламентарии призвали сделать бесплатным обучение по специальностям, в которых наблюдается дефицит кадров, как в университетах, так и в колледжах. Подобная инициатива уже возникла, когда речь шла о введении бесплатного обучения первого высшего образования по стратегически важным и дефицитным специальностям – врачи, учителя, ученые и инженеры. В Донской столице наградили авторов лучших бизнес-проектов среди участников конкурса «Молодой предприниматель Ростова-на-Дону». Мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства, в 7-й раз объединило активных, талантливых и амбициозных молодых бизнесменов города. Участники представили на суд жюри 13 проектов. Среди них кондитерская, цех по пошиву одежды, предприятия по организации модных мероприятий, дизайну, IT, профориентация для детей. На организацию детской оздоровительной кампании 2026 года в Ростовской области направлено свыше 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Выделенные из областного бюджета средства будут направлены на закупку путевок для детей льготных категорий, выплату компенсации родителям и организациям за приобретенные путевки, а также на обеспечение питания в детских лагерях. В Ростовской области было ликвидировано 691 заведение общественного питания по итогам первого квартала текущего года, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК Ростов. Глава регионального департамента Потребрынка Ирина Гелас выделила главные текущие проблемы общепита. Снижение посещаемости заведений общественного питания, нехватка профессиональных поваров. Все больше развиваются сервисы доставки и выездного обслуживания. Врачи рассказали, сколько раз можно есть клубнику, чтобы она принесла пользу. При умеренном употреблении 2-3 раза в неделю ягода улучшает эластичность сосудов, снижает давление и вероятность возрастных нарушений памяти. Она также помогает контролировать сахар при диабете 2-го типа. Кроме того, клубника полезна при железодефицитной анемии. И о курсах валют на сегодня. Доллар 71 рубль 55 копеек, евро 85 рублей 45 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего вечера.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Но вообще действительно не стоит возвращаться поздно домой, потому что утром ведь рано вставать, друзья. Для чего, спросите вы у меня, и я вам отвечу. Слушайте первую смену на Ретро-ФМ каждое буднее утро. С 7 до 11 вас ждут игры с классными призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, конечно, любимая музыка. Ведущие Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Друзья, не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 542.
6: Окошкина.
7: Застройщик ОСЗ-ДОН Нефтестрой Театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ-ДОН Нефтестрой Девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
8: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. ДОН Нефтестрой. 204-61-85.
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Felicita. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье.
13: Retro FM. Retro FM.

0: Ну, мне кажется, прекрасное слово для того, чтобы закончить мой эфир. Друзья, goodbye, товарищи. До завтра. Я прощаюсь с вами. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 18:55. Ну, а уже через несколько минут встречаете здесь Илью Глебова. С ним вы и встретите вечер вторника. Ну, пока-пока. В общем, все сказано.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
4: Реклама. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
5: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130.

0: имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
2: Спонсор часа ООО «Автопарк».
3: Автосалон «Амото Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. В честь открытия выгодные условия на приобретение нового «Амото C5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Система слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый «Амото C5» в «Сокол Моторс». Аксайский проспект 13. «Амото C5». «Сокол Моторс».
4: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро FM» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро FM» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям «Ретро FM» и достигайте новых высот. Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: любовь уходящую, Альбана и Рамина. Ну, про уходящую тоже, конечно, интересно. Нам больше интересно про любовь приходящую стремительно. Ну, или непроходящую вообще. Непроходящая любовь к музыке у нас с вами. И любимые песни здесь для вас на Ретро-ФМ, Альфа-Вилли, Хай-Фай, Атаван. Это все буквально через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы.
3: Блин, я выполнил свою миссию.
2: Хорошие подарки. Будем делать мы все вместе. Вот так, не связано я сказала о том, что у нас будет нейрохит. Зато связано, скажу, беспроводные наушники.
3: Ну, здесь прям на пятерку сплелся.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Данет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. В кино с 28 мая.
10: Музыка и танцы, они всех объединяют.
9: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
10: Это универсальный язык.
9: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: И мы любили, и мы могли, и мы, кстати сказать, любим и могем. Так что всех, для кого сегодня прозвенел последний звонок, поздравляем от души и желаем хорошего взлета и уверенного полета. В 19:30 в Москве на Ретро-ФМ новости. В студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, приветствую. Всем добрый вечер. В Госдуму внесли законопроект о штрафах за размещение мусорных контейнеров на проезжей части, если они создают помехи для движения. Авторы инициативы отмечают, что такие контейнеры часто не имеют опознавательных знаков, а убрать их самостоятельно невозможно из-за больших размеров. Штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц 25 тысяч рублей, а для юридических 300 тысяч рублей. Поправки предлагается внести в статью КОАП о повреждении дорог и создании угрозы безопасности движения. Россия призвала администрацию США осознать свою ответственность за реализацию договоренностей, достигнутых на саммите президента Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва готова выполнять свою часть пути и воплотить рамки Анкориджа в конкретные решения. Он подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на аналогичный подход со стороны Вашингтона. Детали достигнутых договоренностей пока не раскрываются, но, по словам Рябкова, их реализация требует осознанного подхода с обеих сторон. Юристы рассказали, как восстановить неучтенный стаж для пенсии. Сначала нужно проверить выписку из индивидуального лицевого счета на госуслугах или в соцфонде и сравнить с трудовой книжкой. Подтвердить пропущенные периоды можно трудовой книжкой, договорами, справками, приказами, архивными данными, а в старых случаях показаниями свидетелей. Затем подается заявление в соцфонд о включении стажа. В стаж могут засчитать учебу до 2002 года, службу в армии и уход за близкими. Если ошибку нашли после назначения пенсии, можно подать заявление на перерасчет. Ученые зафиксировали мощные взрывы на обратной стороне Солнца, причем последний выброс плазмы смог зацепить Землю, вызвав умеренный радиационный шторм. Новое событие произошло около полуночи. По оценкам специалистов, это не вполне типичное явление. Потоки протонов, обогнув Солнце, пришли с обратной стороны и достигли уровня выдачи предупреждений. Крупные пятна на обратной стороне уже двое суток выходят на видимую Земли половину, но пока молчат. Ученые продолжают наблюдение. И россияне назвали князя Льва Мышкина из «Идиота» и Маргариту из «Мастера и Маргариты» самыми нишевыми героями русской классики. Это показал опрос одного из книжных сервисов. Под нишевостью понимают отказ от массовой культуры и интерес к сложным, нестандартным персонажам. Нишевым жанром чаще всего называют современную прозу, а среди направлений лидирует метамодернизм. Среди мужских образов на втором месте Воланд, на третьем – Евгений Базаров. У женщин после Маргариты Эллочка Людоедка и Анна Каренина. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль и 67 копеек. Евро 83 рубля и 30 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Илья Глебов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: духе праздника в детском саду. Но это если не вслушиваться в текст. А если в текст вслушиваться, там совсем другие водоплавающие. 19:42 в столице.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест» нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина!
7: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Ретро-ФМ.

0: Ян объявил ночную охоту, а у нас, между тем, еще Дончи вагон времени, масса мероприятий, ну, я не знаю, там, вечерняя медитация, какие-нибудь игры подвижные или малоподвижные в домино, например. Ну и, в конце концов, целый вагон отличных песен на Red FM для вас. 19.56 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
7: Это невозможно!
6: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье.

0: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

обнадежил, получается, всех нас. Владимир Кузьмин, спасибо ему за это. Сидишь вот на своем любимом диване или там на кухне, к примеру, и вдруг одновременно с этим чувствуешь, что правильным курсом куда-то мы все движемся. Под музыку Ретро ФМ, естественно, Антик, Владимир Высоцкий и Мадонна через пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 20:18 в Москве.

поговорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней, как

0: Она поет, и динота, а нам все-таки, как ни крути, слышится и огонь, и вода. Вот такая вот великая сила искусства. 20:30 в столице. А на Ретро FM новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Я приветствую всем. Добрый вечер. В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Подземные толчки были зафиксированы во второй половине дня после 15 часов по московскому времени. Эпицентр находился в Черном море в 27 километрах к югу от Сочи. Очаг залегал на глубине 35 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается. В этот же день у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1. Пострадавших и разрушений также нет. Госдума одобрила в первом чтении продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Механизмом уже воспользовались более 700 тысяч человек. Закон позволяет в упрощенном порядке бесплатно оформить в собственность землю под гаражом, если он был построен до 30 декабря 2004 года. Меры распространяются только на капитальные гаражи, а действующая редакция амнистии истекала 1 сентября текущего года. Сборная России по художественной гимнастике едва не опоздала на чемпионат Европы в Болгарии. Авиационные службы, принимающие страны, отказались согласовывать чартерный рейс. В свободной продаже не было нужного количества билетов на регулярные вылеты из Стамбула. Турецкая авиакомпания пошла навстречу и заменила самолет на борт большей вместимости. Чемпионат Европы стартует завтра и продлится до 31 мая. Это первый крупный международный турнир для российских гимнасток. После восстановления в правах они выступают под флагом и гимном. В Госдуму внесен законопроект о робототехнике, предусматривающий создание единой системы идентификации и мониторинга, а также обязательную регистрацию и страхование гражданской ответственности владельцев. Вводится понятийный аппарат, а ответственность за вред всегда возлагается на человека-производителя, владельца или эксплуатанта. Резидентам отрасли могут предоставляться налоговые льготы, субсидии и льготное кредитование. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января следующего года. Исследование британской кинокомпании показало, в современном кино женщин старше 60 лет на главных ролях меньше, чем говорящих животных и актеров по имени Крис. Эксперты проанализировали 100 самых успешных фильмов 23-25 годов. Только в 5 главную роль исполнила взрослая актриса, тогда как в 20 картинах были говорящие животные, а в 6 актеры по имени Крис. Эмма Томпсон отметила, что история о возрастных женщинах практически исчезли с экранов, а Николь Кидман ранее говорил, что в индустрии карьера актрисы считается законченной после 40 лет. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля и 30 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Илья Глебов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Король диско-фанка, ансамбль «Земля, ветер, огонь». Это конец 70-х годов, их сентябрьский буквально хит. Ну и, собственно, легкая разминка перед нашей с вами совершенно скоро грядущей вечеринкой. Ретро-ФМ 2042 в Москве.
1: Реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
2: Окошкина. Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
4: Это невозможно!
2: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
5: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: Bad Boys Blue и совершенно сногсшибательное заманчивое предложение танцевать, да, простите, целоваться всю ночь напролет. У нас альтернативное предложение танцевать 3 часа к ряду. Вот как обычно у нас все происходит. С 9 до полуночи только лучшая, только любимая танцмузыка в живом миксе. Так что готовимся. 2:56 в Москве.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наши мобильные. Мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

объятиях твоих утону. Дженнифер Лопес, между прочим, ну, видимо, дождалась, так получается. 21:16 в Москве. Надеюсь, что все, кто ожидал сегодня объятий ближе к вечеру, вот они, пожалуйста. Не просто объятия, а объятия под музыку. Танцевальную музыку. Лучшую танцевальную музыку. Это вечеринка Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов. Мы с вами танцуем до полуночи.

Группа «Вирус». Честно говоря, совершенно мне все равно, где ваши ручки. Главное, где ваши ножки. Ваши ножки должны абсолютно точно танцевать. 21.42 в столице. Лучшая танцмузыка здесь для вас аж до полуночи. Это вечеринка «Ретро-ФМ». Мы продолжаем двигаться.

0: Отношения с мамон выясняет, что такое девушка выясняет. Выяснение, в конце концов, никакого не случилось. Зато случился супертанц-хит. Супертанц-хиты – это то, что нам нужно. 21:56 в Москве. И это вечеринка Red FM. Весенняя. Попрошу запомнить.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор часа ООО «Автопарк».
5: Автосалон «Амото Сокол Моторс» в Аксае уже открыт. Честь открытия. Выгодные условия на приобретение нового «Амото C5». Под капотом двигатель 1.5 турбо на 150 лошадиных сил. Разгон до сотни 9 секунд. Премиальная акустика. Адаптивный круиз-контроль. Системы слежения за полосой и слепыми зонами. Приобретайте новый «Амото C5» в «Сокол Моторс». Аксайский проспект 13. «Амото C5». «Сокол Моторс».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Сентиментальный, говорит Сиси Кейч, и все тут могу, и на Кадиллаке прокатить, если что, 22-17 в столице. Ну, на Кадиллаке кататься мы сейчас не будем, поскольку, ну, не то время, не та погода и так далее. Да, у нас все как-то так складывается танцевальным образом, поэтому мы в этом самом образе и будем продолжать. 22-17 в столице — лучшая любимая танц-музыка на вечеринке Ретро-ФМ.

Ансамбль «Аква», их совершенно непростые взаимоотношения со всякими докторами, потому что у них не один хит посвящен медицинским служащим. 22-42 в столице. Неважно, что у них там с медициной, главное, что у них отлично все с танцевальными ритмами. Абсолютно лучшие танцевальные ритмы у нас здесь на вторничной, все еще весенней вечеринке «Red FM».

0: Это все потому, что в 1990 году Наталья Гулькина в составе группы «Звезды» отправились на гастроли в Китай. Собственно говоря, по этому поводу и придуман был этот суперхит. Кстати, если вы там слышали мужской голос на подпевке, это не просто так, это Сергей Лемах, который, собственно, и является автором этой песни. 22:56 в Москве. Лучшая танцмузыка для вас здесь на вторничной весенней вечеринке «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на «Ретро-ФМ».
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен дождь, ветер западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 23 градуса.
2: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет.
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. 101.2.

Это не просто вам на-на-на-на-на-на. Это суперхит середины 90-х годов. Прям супер-суперхит. Это Гала Рицатто, которая скорее известна просто как Гала. И один из самых главных ее хитов. Лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке Ретро FM 23.16 в Москве. Мы танцуем вовсю до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

хорошему певцу отсутствие зубов точно не мешает. Это Шура и один из его суперхитов. 23:42 в столице. И есть еще у нас несколько супер танцевальных хитов для вас на вечеринке Ретро FM. Мы продолжаем двигаться.

Сочи, прием, прием. Как там у вас? Надеюсь, никакого снега на розах нету, а то нынешней весной все, знаете ли, возможно. 23:55 в Москве. На этой снежно-розовой теме мы заканчиваем сегодняшние наши танцевальные манипуляции. Завтра все вновь повторится, потому что лучшая танц-музыка для вас звучит на Ретро FM каждый день с 9 до полуночи. На вечеринке Ретро FM. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут Андрей Мареев будет здесь. Встречайте его.

0: и ангельский должно быть голосок. Это я про Сандру, совсем не про себя, но надеюсь, что и мой голос вам тоже как минимум знаком и не противен. Друзья, 016 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи. Здравствуйте. Хочу пожелать вам отлично провести это время под музыку Retro-FM. Совсем скоро услышим Deep Purple, Алсу, а еще Ким Уайлд, а впереди еще огромнейшее количество ваших любимых песен, так что скучать не будете совершенно точно. Будьте рядом, друзья.
1: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

как в фильме «Карнавальная ночь». А если посмотреть вооруженным взглядом, то можно увидеть одну, две, три звездочки. Но на самом деле погода сейчас, конечно, по крайней мере, над Москвой не располагает к тому, чтобы разглядывать звезды, но можно видеть их мысленным зрением. Simply Red на Retro FM в 0.42. Дальше Ричард Сандерсон, Манго, Джерри и группа «Звезды».

Кто-то мечтает, кто-то воплощает мечты в реальности, а кто-то поет об этом песни. Кто-то перед этим эти песни написал еще. Ричард Сандерсон на Ретро-ФМ в 0 часов 56 минут с песней из французской молодежной мелодрамы «Бум».

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

А ведь отличная идея, друзья. Есть же очень скромные, даже робкие люди, которые не могут в реальной жизни подойти к девушке и познакомиться с ней. Вот во сне пусть и тренируется человек, набирается храбрости, опыта, а потом уже реализует себя в реальной жизни. По-моему, здорово я придумал. Игорь Николаев на Ретро FM в час 17. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброй ночи. Скоро Альбана, Владимир Высоцкий и Мадонна.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

как убедительно излагает лирический герой. Очень хочется верить в то, что она не уйдет. 1:42 в столице. Дальше, друзья, также не уйдут от нас Умберто Тоцци, дуэт Роксет и мелодии из фильма «Бриллиантовая рука». Все это будет звучать на Ретро-ФМ в ближайшие минуты. Вы тоже, пожалуйста, друзья, будьте рядом, никуда не уходите. Не прощаемся.

Вот есть все-таки песни, которые, появившись на свет, живут, ну, с одной стороны, как бы от своей отдельной песенной жизнью, а с другой стороны, несколько поколений считает эти песни своими и трепетно не отдает никакому другому поколению. Вот песня «Глория» от Умберто Тоцци, по-моему, как раз песня такой судьбы. 1 час 56 минут в столице. Доброй ночи вам, друзья.

о том, с какой скоростью меняется этот мир, говорить не надо, петь стоит, потому что песни, в отличие от просто произнесенных слов, они остаются, если уж не в веках, то в десятилетиях. Дуэт Maywood на Retro-FM, 2 часа и 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев, я вам желаю, друзья, доброй ночи, желаю отличного настроения и самочувствия, чтобы тоже не подводило. Совсем скоро услышим здесь, на Retro-FM, Donna Summer, группу Bravo и Bad Boys Blue.

маршировать очень хорошо под эту песню, честно вам скажу. Личным опытом делюсь, сам это делал. Патрисия Каас на Ретро FM в 2 часа и 42 минуты. Дальше песни, которые, ну, для марша вряд ли предназначены, танцевать под них очень хорошо. Modern Talking, группа «Земля, ветер, огонь» и Евгений Белоусов на Ретро FM.

когда была ты далеко. И я звонил тебе, шутя, когда придется. Мы говорили ни о чем.

Ну и по традиции, друзья, всем, кто планирует путешествие, неважно, воздушным образом или же наземным, я желаю начать, продолжить и завершить его крайне успешно, без происшествий.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.